0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 21 минута. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер Ту-66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 42 минуты. Доброй ночи.

0: Екатеринбурге 6 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Конечива.
4: Салам алейкум.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.

0: дома.
1: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
2: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
3: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: 310-10-10. 12+.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Работа мечты все-таки существует, ребята. Вот, конечно, разработчики GTA, оказывается, годами ходили по стрит-клубам, барам, ночным клубешникам. Все за счет компании Rockstar. И это считалось рабочим исследованием для игры. Компания оплачивала, ну, надо же потом было это все прорисовать в игре, там, чтобы все было реалистично. Ты должен понимать изнутри, как бы, систему.
4: Должен, сам все это прожить.
3: Да, компания оплачивала сотрудникам выпивку, развлечения, пока те изучали жизнь в Майами, Флориды, катались ночью по опасным районам с полицейскими, отдыхали на пляжах, островах, ездили там туда-сюда.
4: Танки всякие угоняли, как в игре, все по фану, да.
3: Да, и полученный опыт использовали потом при создании мира, персонажей, диалогов, преступности.
4: Да, да, да.
3: Короче, очень хорошо проводили время, ну, идеальная работа.
4: У меня один знакомый также жене говорил, когда он в клуб ходил.
3: Я
4: для работы, да-да-да. Все для погружения.
2: Интересно, разработчики игры-симулятора унитаза тоже исследовали?
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.

0: Доброе утро. 7.05 в Екатеринбурге. Пятница сегодня, 2 октября. За окном, как пишет мой телефон, изморозь.
1: Изморозь,
2: это
1: не знаю.
2: Изморозь,
1: но
2: да.
1: Сегодня зарядила на целый день. Почему? Потому что погода ревет. Ревет!
0: Потому что Лина постарела.
1: Линка бабонька-то постарела. Уже не та. Вот, да.
2: Да,
1: мы
2: уверенно
1: тебя поздравляем.
2: Идем к юбилеям, ко всяким.
1: Что тебе шагать еще долго, у тебя
2: ладно,
1: прошел
2: шагаю,
1: один, так что
2: ладно,
1: иди
2: шагаю,
1: к следующему.
2: Шагаю.
1: Сегодня у Лины день рождения, подарки принимаются на карту,
2: спасибо,
1: поэтому, пожалуйста,
0: ты
1: не
0: бы хоть какой-то виш-лист написала, выложила там всякие Дайсоны, вот эти вот сертификаты.
2: Да, да,
0: айфончик
2: да.
0: Можешь туда закинуть последние.
1: А у тебя есть какая-нибудь там виш-лист-то действительно? Как у нормальной бабы.
2: Как всегда, все хотела. Перед днем рождения все забыла.
1: Какая удобная.
2: Удобная
0: баба. Ты успевай, день длинный, да-да-да. Накидать
2: да,
0: еще можно.
2: Слушай, ну синоптики не ошиблись. Как зарядила, все, на все выходные. Так что...
1: Ты как отмечать
2: будем
1: собираешься?
2: Будем подождем. Не, ну мы будем вечером с семьей отмечать в ресторанчике итальянском. Все, как я люблю. Красиво, эстетично.
0: Итальянский ресторанчик на автовокзале, вот этот знаменитый.
2: Нет, нет, в центре города.
0: О, хорошо.
1: Ну, в общем, ребята, сегодня праздничный день, несмотря на погоду. Мы все поздравляем.
2: Да.
1: Леону Новач.
2: Я скажу, Лео, дай пиццы. Вот
1: да,
2: так
1: да.
2: Вот хочу.
1: Ну, в общем, с днем рождения, успехов,
2: спасибо,
1: радости, всего остального. А мы начинаем катапульту, и она будет здесь до 11 утра. Так что всем здрасте.
3: Реклама. Генеральный спонсор утреннего шоу — компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
4: Помогите! Тону!
5: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
6: Спасибо, дружище!
7: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: ООН «Атом». Город Екатеринбург, улица Белинского, 39. ЖК «Северный Химмаш». «Атом». 105 тысяч за квадратный метр. Предложение от ООС «Атом Южногорская». ИНН 667-219-2671. «Атом». 105 тысяч за квадратный метр. ОГРН 105-660-44-60-990. ФЗ 214. «Атом». 105 тысяч за квадратный метр. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на atomstroy.pro. Предложение ограничено. Не оферта. «Атом». Создаем поводы любить город, а продаем по 105 тысяч за квадратный метр.
10: Мам, смотри, что могу!
11: Лето как будто и не заканчивалось.
12: Завтра снова в Лим-Попо.
11: С такими скидками хоть каждый день.
7: Позитив не за горами.
10: А на горках!
7: В аквапарке Лим-Попо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лим-Попо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-дефис-парк.ру. ООО Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
13: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» — это жизнь мечты. Представьте, вы живете в самом центре города, в 5 минутах от парка. Паркуете автомобиль в теплом паркинге. Вас встречает с улыбкой консьерж. Вы можете пойти в бассейн или на пилатес, не выходя из дома, а в ресторан спуститься прямо на лифте. В октябре на квартиры в Никольском действует рассрочка 0% на 2 года.
8: ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца октября текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
15: Границы Европы и Азии.
16: Лучший майонез. Уральский рок.
17: Три десятки. Такси нашего города.
18: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
8: ООО «Дрэл Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
7: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
19: Катапульта.
11: Утреннее шоу на радио «Пилот».

0: Спонсор рубрики «Афиша» ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета».
1: Мне какое уже развивание нужно? Я скоро в гроб лягу. Развиваться надо.
2: Это я. Да, 7 часов 14 минут в Екатеринбурге. С вами Катапульта. Слушайте, думаете, дождь нам помешает как-то отдыхать, классно развиваться, развлекаться? Нет, конечно. Кстати, вот музей Высоцкого, Владимира Высоцкого у нас в городе, который в бизнес-центре Высоцкий, кто вдруг не знает, до 4 октября все выходные будет работать бесплатно.
3: Да.
2: И так как недавно из жизни ушла Марина Влади, и вот будут экскурсии, посвященные ей. Марина Влади, история любви, бесплатные экскурсии в музее. Прям цикл таких бесплатных лекций, экскурсий. Приходите бесплатно по регистрации. Но советую зарегистрироваться.
3: Владелец об этом уже объявлял, мы тут буквально недавно.
2: Да, ну кто-то
3: недавно
2: слышал, кто-то нет. Я вот сегодня об этом только узнала.
3: Я об этом узнал позавчера, потому что позавчера состоялась закладка
2: там,
3: первых камней, фундамент нового небоскреба, который там вырастет рядышком. Это прям большое знаковое событие. Посмотрим, как все это будет строиться. Ну, а музей, пожалуйста, welcome.
2: Некоторые не знают, что у нас есть памятник Высоцкому и Марине Влади. Тоже вот он около Антея. Зайдите, посмотрите, вдруг вы никогда не видели.
3: И еще у нас же в гостях, я не знаю, сейчас он, наверное, уже улетел. Сын Высоцкого был. Высоцкий, да.
2: Вообще, на самом деле, много всего посвящено. Сегодня в космосе будет концерт. Это актер Александр Устюгов. Он будет петь песни Владимира Высоцкого с оркестром. Это сегодня в космосе. А еще один оркестр можно сегодня послушать в ЦК «Урал». Наш дорогой другой оркестр «Вечные песни» мюзикла «Нирвана». Музыка мюзикл. Музыка «Нирваны», «Металлики», «Абы», «Аха», «Продиджи», «Депеш Мод», «Бритни Спирс», «Джиммер». Ну, короче, прям классная, большая, хорошая программа. Сегодня в 7 часов вечера билеты от 1500 рублей. Хоккейный матч сегодня будет. Автомобилист «Амур». Кто болеет? Домашний матч на УГМК-арене. Приходите, билеты 1000 рублей стоят. Сегодня можно в концерт-холл «Свобода» сходить на Черкасской. Там концерт «Крем-соды».
0: Никаких больше
2: вечеринок. Плачу на техно.
0: Но у них много классных хитов.
2: Да, конечно же. Еще завтра футбольный матч Россия-Намибия. Грандиозно.
0: Прилетела, кстати, сборная в Екатеринбург. Головин, который с Ираном в этом товарищеском матче назабивал, будет в составе. Сафонов тоже прилетел.
2: Супер.
0: И, кстати, я только сейчас узнал, что, оказывается, новый тренер у нашей сборной Виктор Анопко. Сам бывший футболист.
2: Ну,
0: да.
2: И смотри, да, конечно, мы его знаем.
3: Мы его помним еще и по шуткам
2: комедии. И еще будет концерт Юлии Чечериной. Заявлено, что перед самим матчем можно будет сфотографироваться. Там будет автограф-сессия. Можно будет даже в мини-футбол поиграть. И Юлия Чечерина будет петь все свои хиты, все свои песни. Приходите, билеты от 500 рублей. Или там уже остались
0: надо ловить, дорогие? Надо ловить, их порциями выкладывают.
2: Возможно,
0: вот конкретно,
2: еще сегодня.
0: Да, утром
2: выложат.
0: Я смотрел, были по 10 тысяч рублей. Ага. Был скайбокс с рестораном за 40 тысяч. Но дешевые тоже выкладывают.
2: Ну, вот так надо.
4: Утреннее шоу на Радиопилот.
5: Информация на правах рекламы.
6: Солений хватит на всю зиму. Варенья до весны. А интернет от планеты на целый год. И даже больше. Успевайте выгодно подключить интернет от планеты на год и получите 13-й месяц в подарок. Оставляйте заявку на сайте planeta.tc. Не оферта. Акция до конца октября этого года. Подробности на planeta.tc.
4: Реклама.

0: Самолетная 47-0015533.
1: Объедение эти пельмени. Сочное мясо, тонкое тесто.
2: Объединяет все поколения.
3: Какие брать? Пельмени из сочного мяса цыплят. Натурально вкусно. Птицефабрика Рефтинская. Есть чем гордиться.
4: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
5: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику! Приятно покорять и покорять!
6: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ООС «Ривьера Галактика». Дом сдан.
7: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
8: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
9: А у Лены муж светодиод 96 ставят. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
8: Поехали. Скажи адрес.
9: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
8: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
10: В «Монетке» качество на высоте. Сардина Иваси «Алант» 79 рублей 99 копеек. Акция действует с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
11: Катапульта.

0: катапульта.
1: Доброе утро всем, чья жизнь на машине прекрасна, особенно в такую погоду. 7.23 в Екатеринбурге на радио «Пилот» пришло время проверки на дорогах. Ее представляет АКПП «Центр Екатеринбург ООО». Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182, литера И. Санек Морозов уже на своем посту находится, готов рассказывать, где пробки. Давай, тебе слово.
2: Доброе утро, дорогие друзья. Ну что, как там плитка на плотинке поживает? Доделали, да? А возле вокзала, что там, а? Как там? Ну, в общем, сейчас дождище, неприятная погода, мягко говоря, и народ уже с самого утра толпиться начинает. Начнем с Уралмаша. Да, тут грядет опять вторая волна, затруднение в движении на Уралмаше уже на машиностроителей, на Победы в сторону улицы Космонавтов. По ходу на Космонавтов на первом километре опять будет куча народу. Затруднение в движении на Шевской уже перед фронтовых бригад на выезд Сельмаша. На юго-западе добавляется прям каждую минуту трафик в направлении Щерса по Московской в районе Амундсена, объездной по объездной, особенно Дегенина и особенно тенистая Краснолесья стороны широкой речки встала прям очень-очень плотно. Проходимость у этого светофора, прямо говоря, никакая. Затруднение в движении на Новосибирской в направлении выезда и в сторону военных городков. Затруднено движение пока не сильно, но начинает разгораться все в районе Уктуса на Щербакова. Также на Сулимова. Жалобы, кстати, с самого утра идут на Советскую и Сулимова. Там на этом участке народу много. Затруднения в движении уже начались в районе Свердлова. Что-то вдруг, если ехать будете от вокзала Передазина. Ну и стандартно по Шаумяна перед Серафимой Дерябиной. Так что выезжайте пораньше. Обязательно соблюдайте правила. Держите дистанцию и берегите друг друга.
3: Информация на правах рекламы.
4: Коробки автомат, ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
5: Подробности по телефону 271 0011. АКПП «Центр Екатеринбург». Крауля 182, литера И.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Прайм Сервис». Центр кузовного ремонта «Скиллпро». Сайт skillpro66.ru. Принимаем ваши звонки. Напомню, наш номер телефона 237-104. Набирайте его прямо сейчас. Мы обсуждаем автомобили и автомобильные темы. Кто на связи у нас? Алло. Понятно. 237-104 – это телефон в прямом эфире, поэтому если вы дозвонились, пожалуйста, оставайтесь на связи, будем с вами общаться. Ну и, конечно, делайте так, чтобы все было безопасно, чтобы вас звонок не отвлекал, лучше, наверное, остановиться. Сейчас, тем более, погода такая опасненькая. Алло. Алло.
3: Алло,
2: да. Да-да-да, вы в эфире, говорите. Вот вы пропадаете. Алло.
3: Я слышу.
2: Связь неустойчивая, простите. Лучше остановиться, алло. Понятно. Следующий звонок принимаем. 237-104, друзья, еще раз напомню. Сейчас со связью бывают такие пропадания, алло.
3: Алло, Александр, день добрый.
2: Добрый.
3: Вот смотри, Калину перекрыли опять под Калиной.
2: Да.
3: И вы закрыли на базовой сибирского тракта.
2: Ага.
3: Знаков толком нету. Вчера проехал, там знаков нету. Поэтому по Е1 передали только в 3 часа дня, что там закрытие. Люди мечутся, никуда не могут свернуть.
2: А что закрыли-то экстренно? Что-то произошло?
3: Я не знаю, что там закрыли. Но там, видимо, ремонт дороги доделывают. Просто сузили до одной полосы, и выезд на базовый сибирского полностью перекрыт.
2: Понятно. Ну, надо посмотреть, может быть, где-то до этого анонс был того, что там, например, в выходные будет творить.

0: Доброе утро. 7:53 в Екатеринбурге.
1: В это время с нами новости на радио «Пилот».
2: Доброе утро. Если речь дойдет до прямого нападения на Россию, в повестке дня неизбежно и немедленно появится вопрос о применении всех имеющихся вооружений, заявил Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай». Сборные России и Намибии прилетели в Екатеринбург. Сегодня вечером обе команды проведут предыгровые тренировки на Екатеринбург-арене. Товарищеский матч состоится 3 октября. Верхняя Пышма вышла на первое место по приросту населения в регионе. Сейчас там живет 92 113 человек. За 20 лет прирост составил почти 60%. Для сравнения, в Екатеринбурге плюс 22%. Денис Паслер обозначил основные тренды в создании комфортной среды для жизни. Губернатор принял участие в пленарном заседании Международного строительного форума 100+ Технобилд в Екатеринбурге. Свердловская область готова стать базовой площадкой для внедрения современных решений в строительстве, заявил Денис Паслер. Это соответствует целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни». По словам губернатора, опыт академического района Екатеринбурга показывает, что новый подход к организации комфортной среды может дать неожиданный эффект. Именно в этом районе рождаемость значительно выше, чем в среднем в регионе и России, написал губернатор в своих соцсетях. 4 страны Европы перестали принимать российские 5-летние загранпаспорта. Это Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Швеция. Для поездок туда теперь потребуется биометрический паспорт на 10 лет. При этом уже выданные визы в старых паспортах пока сохраняют действие. Для Швеции также предусмотрены отдельные переходные правила для обладателей действующих виз и видов на жительство. В Канаде работает первый в мире робот, меняющий летнюю резину на зимнюю. На то, чтобы снять колеса, поменять шины и установить их на автомобиль, у него уходит 15 минут. Доллар на пятницу 83.25, евро 94.53.
3: Осень наступает, опадает листва, летнее тепло догорает в кострах.
4: Климат-контроль, катапульты!
0: И о погоде. Спонсор прогноза ООО «Регинес».
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Каменске обещают сегодня плюс 7, плюс 9 в течение дня. Дождь периодически даже сильный. На Североуральске и Вывделе холодает. Возможен мокрый снег, плюс 3, плюс 5.
0: А у нас в Екатеринбурге, как вы уже все поняли, дождливая погода будет в течение всего дня. Ветер северо-западный, 3,8 метров в секунду. А температура днем плюс 7, плюс 9.
5: Пилот FM.
6: Реклама.
7: Встречайте «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинес» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинес» на Высоцкого 3.
8: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 8 часов утра. Здравствуйте!
1: Реклама.
2: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Доброе утро, 8.03 в Екатеринбурге. Сегодня пятница, 2 октября, впереди выходные. Ну вот что-то как-то погодка подвела.
1: Слушай, ну не льет, на самом деле, не сильно, по крайней мере. Прям, ну не ливень-ливень. Вот.
0: Ну, изморозь, как у меня написал телефон. И вот она такая вот изморозь, морозь будет в течение всего дня.
2: Сегодня... Погода ревет, рыдает, потому что не у нее праздник, а у нашей Лины.
1: Да, и всех, кто сегодня отмечает день рождения, я тоже поздравляю, обнимаю. Мы с вами
0: одна октября-то, вот так вот можно сказать.
2: Короче, ребят, в общем, если вы хотите преподнести подарок королеве.
0: Офис 330, радиопилот.
2: Кстати, здесь же можно забрать и подарки после школьного квеста.
1: Конечно, мы же все подготовили для вас. Вы можете прийти, если вы участвовали. Для всех, для вас есть подарочки, и можно выбрать даже
0: свой
1: дизайн,
0: свою надпись, свой цвет. А Ленина 41, третий этаж. По будням с 11 до 17 можно забирать подарки. Алина здесь будет до 11, ей подарки до 11 приносить.
2: Она, кстати, нас угощает именинными орехами.
0: Что за начинка там?
2: Как что, сгущенка, как обычно? Вот эти. А как они правильно называются?
0: Орешки так и называются.
2: Орешки со сгущенкой, да. Десерт, который я заслужил без зубов-то. Я вынужден был.
1: Ты на сухую.
2: 2 литра уже выпил.
0: Причем не в горле у него пересохло, где-то в другом месте.
2: Ребят. Немного темы 18+.
1: О, давай, уже можно.
2: Тут, короче, и психологи, и сексологи подвели итоги, кто чаще обращался к ним в практике. И оказалось, что чаще всего с интимными проблемами приходят, внимание...
1: Что? Что, кто?
2: Татуированные мужики.
1: Да ты что?
2: Да, прикинь. Такая статистика по всему миру. Это нет, я знаю, что у нас слушатели все могут быть все в татухах и при этом. Но статистика вещь суровая. Так вот, короче, как оказалось, одни из самых неумелых и скованных скованных любовников — это вот прям бруталы в татухах. По мнению экспертов, значит, попытка подчеркнуть татуировками свою мужественность, мускулинную силу и так далее, может скрывать множество комплексов различных отклонений. Но это, опять же, вот психологи там заявляют. Mm-hmm. Значит, специалисты считают, что такие мужчины склонны к нарциссизму, мазохизму и тому подобным измам.
1: И садизму.
2: А настоящему бруталу доказывать свою силу рисунками на теле, мол, не надо.
0: Сначала подумал, что именно татуировки как-то мешают, знаешь, физически.
2: Чего они там мешают? Так что надо себе выколоть такое, чтобы мешало тебе заниматься интимом нормально.
0: Может, это на животе какой-нибудь лев там, знаешь.
2: Как в том фильме, помнишь, этот большой Стэн, как будто чужой смотрит тебе в душу.
0: Да-да-да.
2: Короче, факт такой. Значит,
1: а
2: люди...
1: про женщин ничего нету с татуировками? Просто я вот, например, вообще никогда... не говори никогда, но вот сама в сознании я себе татуировку точно делать не буду. Мне нет ни желания, ни хотелки.
2: Подожди.
1: Ни такого не произошло сурового в моей жизни, чтобы я хотела, там, не знаю, имена даже своих детей. Я их и так помню. А если я их забуду, то это уже все.
2: Мы тебя к тату-мастеру отведем, и он тебе наколет на правой щеке кое-что.
0: Название, может, какого-нибудь магазина, чтобы была потом пожизненная скидка.
2: Короче, на самом деле я к татуировкам отношусь просто как к украшению. Да, есть люди, которым это прям идет, смотрится.
1: Вот переводка, другое дело, мне нравится.
2: Переводка?
1: Вот эти переводные.
0: Тебе сколько, 6? Зачем тебе переводка?
1: О, я тут недавно сделала... Так долго она у меня слезала. Это вообще...
0: Ты QR-код себе, что ли, налепила или что?
1: Ну, нет.
2: Они собираются там со своими тусовкой стилистов. Берут это, знаешь, так она... Нализывают это потом на ладошку. Опа! А у тебя какая была? Солнышко встающее на ладони?
1: Мне прямо интересно, как вы представляете наши стилистические тусовки.
0: Ну, так и представляем. Да-да-да. И потом до дома не может дойти.
2: Да-да-да. А потом просыпается с татухой на щеке. Ладно, ребят, начинаем сейчас прием звонков. Впереди у нас игра под названием «Что было раньше?». Женщины, мы ждем вас особо. Мужчины, тоже звоните. 237-104 прямо сейчас.
3: Реклама. Генеральный спонсор утреннего шоу — компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
4: Помогите! Тону!
5: Держись! Я подгребаю!
4: Хватайся за весло!
6: Спасибо, дружище!
7: Тонете в долгах?
6: Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании Гребец по промокоду ПИЛОТ. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания Гребец. Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
7: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Скоро холода. Не страшно. Ведь Хавейл с автозапуском, с подогревом всех сидений, руля, стекол, зеркал. Хавейл – это когда за окном холодно, а в машине тепло. В CS Motors весь октябрь. Согревающие скидки и подарки.
9: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
7: Не оферта. Предложение ограничено.
10: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
11: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
10: Это не ремонт, а праздник какой-то.
11: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод ПИЛОТ и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
12: Скидки действуют до 31 октября этого года.

0: Самолетная 47-201-5533.
1: Солений хватит на всю зиму. Варенья до весны. А интернет от планеты на целый год. И даже больше. Успевайте выгодно подключить интернет от планеты на год и получите 13-й месяц в подарок. Оставляйте заявку на сайте planeta.tc. Не оферта. Акция до конца октября этого года. Подробности на planeta.tc.

0: Выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро, 8.12 в Екатеринбурге. На Радиопилот конкурс «Что было раньше». Его спонсор ООО «Кит и Екатеринбург», аквапарк «Лимпопо».
3: На связи у нас Оля, декретница. Оля, здравствуй.
4: Привет.
5: Оля.
3: Оля, привет.
4: Алло. Поближе к телефону, да.
3: Давай, давно в декрете ты?
5: Я?
6: Да.
5: 5 лет уже.
3: И что ты не выходишь работать?
6: Юбилей?
5: Да. Ой, очень хочу на работу.
4: Не отпускают
3: кто тебя? Тебя во второй декрет пытаются отправить?
4: Насильно? Ты моргни два раза.
5: Нет, я уже во втором декрете.
4: Ну ты моргни два раза, тебя держат в заложниках твои дети.
3: Ну, Оля, ты уже опытный человек. Че? То есть как бы ты понимаешь, что сейчас вот проще не будет. Все веселее и веселее становится.
6: А на какой работе-то тебя ждут, если...
3: 5-й год уже. Уже все мухом поросли.
6: Что там за работа-то такая шоколадная?
5: Ну, я на заводе работаю.
4: Ну, можно и не работать, да?
6: Почему?
3: Завод ждет, простаивает. Против тебя сегодня играет Сергей, он в колледже преподавателем работает. Сергей, доброе утро.
7: Доброе утро.
3: Ну что, с наступающим днем педагога.
7: Спасибо.
3: Да, это праздник большой, профессиональный, завтра будет.
4: Угу. Что ты преподаешь, если не секрет?
7: Технология машиностроения.
3: Вау.
6: Технология.
3: Колледж. Не, ну, колледж.
6: Колледж технологии.
3: Сереж, ну, как бы, моя практически специальность-то.
6: Ух ты! Вы можете даже поговорить на эту тему.
3: Как бы я же по первому должен был механиком быть, инженером. Это просто
6: механик.
3: Ты в колледже-то, как он правильно называется?
6: Да.
7: Назвать можно, да?
3: Ну, конечно. Что такого-то?
7: Екатеринбургский колледж индустриальных технологий.
3: Вот, точно.
6: Звучит прям мощно.
4: А это он где находится? Что-то знакомое.
7: Микрорайон Химаш.
4: А, нет, я там не бываю.
3: Для чего спрашивал. Ладно, мы сейчас с вами поиграем. У нас есть 3 факта. Вам надо определиться, что из этого было раньше. И тот, кто 3 правильных ответа наберет, тот с призами. Начнем. Что изобрели раньше? Первый компьютер или первые фотоаппараты Polaroid? Оля.
5: Компьютер.
3: А ты как считаешь, Сергей?
7: Компьютер.
3: Дальше.
6: Кто родился раньше, Мадонна или Лариса Гузеева?
3: Оля.
5: Мадонна.
3: Ты за Мадонну. А Сергей?
7: Мадонна.
3: Ну и заключительное.
4: Какой город основали раньше? Город Мюнхен или город Гамбург?
5: Гамбург.
3: Так, Оля за Гамбург, а Сергей?
7: Гамбургер. О, Гамбург.
3: Тоже за Гамбург. Теперь давайте разбираться, сколько из этого всего вы правильно отгадали.
6: Значит, отвечали одинаково.
3: Ну да, так как вы одинаково ответили, сейчас посмотрим. Первый компьютер действительно появился раньше, он появился в 40-м году, а вот полароиды изобрели в 48-м, чуть-чуть попозже. Я думал, честно говоря, ближе к 70-м, но оказывается нет.
4: Ну не сильно отличались, что компьютер, что первый полароид, да.
6: Вот я бы хотела также выглядеть, как Мадонна, ближе к 60-ти. Потому что ей через 2 года 60 лет, в 58-м году она родилась. 70 Ларис...
4: лет ей
3: 70,
4: уже,
3: простите.
4: Да. Ей 68, прикинь.
6: О, капец. Так, а Ларисе Гузеевой, получается, она на год младше, чем
4: Мадонна. Ну, 1.5 года примерно там разница.
6: Да. Вот так вот.
4: Ну, и с городами Мюнхен основали в 1158 году, ну, для Европы относительно молодой город, а Гамбург появился почти на 3 века раньше, 811.
6: Так вы, получается, одинаковые, все правильно ответили.
3: У нас 2 победителя, я вас поздравляю.
6: Такое редко бывает, да.
3: Друзья, я к вам обращаюсь. Сейчас после того, как вы крикнете «катапульта», дождитесь, я с вами все обсужу за кадром, объясню, как призы забрать. А теперь вдыхайте воздух, приготовились. 3, 4.
5: Катапульта!
7: Катапульта!
8: На Радиопилот. Информация на правах рекламы.
9: Мам, смотри, что могу!
10: Лето как будто и не заканчивалось.
11: Завтра снова в Лимпопо.
10: С такими скидками хоть каждый день.
12: Позитив не за горами.
13: А на горках!
12: В аквапарке Лимпопо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лимпопо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807.

0: Спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ИП Агеев Артем Алексеевич. Шинный центр «Простоколеса.рф» на Самолетной 47.
1: У меня дел навалом. Это вам делать нечего.
2: Это я.
1: С ТикТока не вылазите, ни с лайков.
3: Сегодня доброе. Тебе в честь дня рождения все бабкины заставки
2: да,
3: будут.
2: Да, да, да, спасибо. И вот это мою самую любимую, да страшная, пожалуйста.
0: В очках, которые...
2: Да, 8:21 в Екатеринбурге, с вами Катапульта. Тут же Бритни выложила, я все-таки смотрю в этих ваших тиктоках, выложила видос новый и выяснилось, что она уже нарядила елку. А, уже, кстати, меньше 3 месяца осталось до Нового года, но у меня ощущение, что она не разбирала ее. Она у нее наряжена, стоит всегда, у нее всегда праздник. Если что, если вы тоже не разбираете елку...
3: В ее голове всегда Рождество.
2: Всегда праздник, всегда хорошо.
3: Джингл Беллс, то чисто вот колокольчики звенят. Динь-динь-динь-динь.
2: Не,
3: периодически появляется вот эта обезьяна с двумя тарелками. Не, но надо отметить, что очень много людей по осени реально ставят ель. Есть такая целая прям...
2: Чтобы она же как этот цветник, световое пятно такое красивое,
3: но
2: нарядное.
3: Люди просто для настроения это делают.
2: Да.
3: Я знаю людей, которые реально в октябре, там в конце либо в ноябре уже всю елку ставят, чтобы просто настроение создавать.
2: Да, тут немножко... Давайте неприятно. О работе. Тут такая статистика подоспела, что в этом году на российском рынке труда случился дисбаланс.
3: Как?
2: Вакансий меньше на 35%, резюме больше. То есть, видите, какое случилось то, что...
3: Люди массово уволились куда-то.
2: Основные причины увольнения – это низкая зарплата и отсутствие карьерного роста. Угу. Но идти-то особо некуда, потому что вакансий очень-очень мало. Поэтому люди продолжают держаться за... текущее место.
0: Ну, даже эксперты советовали HR, что не стоит увольняться в никуда.
2: Да, вот это тихие увольнения, когда сейчас же вот этот вот феномен просто, что люди как бы сидят, тихонечко работают, но на самом деле никаких ни перспектив, ни желания, ничего, просто тихонько. Но здесь вот еще какая подоспела статистика, где самая большая зарплата. Больше 200 000 рублей зафиксировано в 5 сферах. Это добыча нефти и газа, производство табачных изделий,
3: не удивлен.
2: Воздушный и космический транспорт, ну, как бы, нам туда, не знаю, не возьмут, финансовая и страховая деятельность, и вот сейчас сложное какое-то слово, экстерриториальные организации. Что это такое, я не поняла, если честно. Вот, и еще немножко о работе, если мы успеваем.
0: Успеваем,
2: вот такая
0: давай.
2: Тоже интересная тема, что офисные сотрудники все чаще стали использовать лексику чат-ботов и перенимают их манеру поддакивать и льстить. Такое общение становится формальным, шаблонным. Друг к другу люди обращаются на языке промптов. И это уже становится приметой времени. А сам процесс, ну, настолько вот уже такой тухлый, что кажется, что ты общаешься с неживым человеком. Если бы вы побывали в нашем офисе, в нашей небольшой конторке, вы бы поняли, что мы общаемся друг с другом не на языке промптов.
0: У нас язык мата, самый живой язык.
2: Самый живой.
3: Это люди просто...
2: Мы держимся
3: люди пока
2: сил.
3: Просто на холостых оборотах общаются, понимаешь? Когда наступит время новогодних корпорусов, вот там все общение и состоится.
4: Утреннее шоу на Радиопилот.
5: Информация на правах рекламы.
6: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро, с ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Простоколеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекват на самолетный 47. Ты с визитом не тяни. Специалистам позвони. Набери 201-5533.
5: Реклама. Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены.
7: Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
8: Объедение эти пельмени. Сочное мясо, тонкое тесто.
9: Объединяет все поколения.
10: Какие брать? Пельмени из сочного мяса цыплят. Натурально вкусно. Птицефабрика Рефтинская. Есть чем гордиться.

0: Светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 169-565-81-15-330.
2: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
3: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна Rehouse, улучшенной шумоизоляцией и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Стильные диски и шины в автомагазине «Римзона». Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
5: Автомагазин «Римзона». Гурзуфская, 44. Сайт «Римзона.ру».
6: ИП «Дылдин Иван Владимирович». ОГРН 315-665-800-079-240.
7: Катапульта.
8: Бабах!

0: пульта.
1: Доброе утро, автомобилисты и просто сочувствующие. 8.30 в Екатеринбурге на радио «Пилот» пришло время проверки на дорогах. Ее представляет АКПП «Центр Екатеринбург ООО. Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182, литера И». Санек Морозов все слышит, все знает, все видит, готов рассказывать, что происходит в городе. Давай, рассказывай.
2: Итак, быстренько о пробках. Постараюсь сжато. Весь заезд со стороны Пышмы стоит до Уралмаша. Ну, там, с переменами. Успехом, но все же. На Уралмаше тоже пробище, Победы, машиностроители практически от проходной. И все это до метро Уралмаш упаковано в оба направления. Капитально стоит Шевская перед фронтовых бригад. Первый километр космонавтов со стороны Уралмаша пробка. И на Уралмаш стоит все практически вот от трамвайных путей до турбинной. Затруднения в движении серьезные на Черепаново-Стрелочников, объезд через Готвальда и в сторону Челюскинцев все тоже встало. Затруднения на Кирова очень серьезные, пробки в районе Визбульвара, а также Вечного Огня. Крауля и Репина одинаково стоят в сторону стадиона. Стоит заезд со стороны Металлургов по Гурзувской. Затруднения на Серафима Дерябина, они от кольца начинаются. И вот после улицы Волгоградской на Ждиво Василия, вот опять пробка до Шаумяна. Выезды с районов отдаленных. Широкая речка, да, упакована вся, начиная с Суходольской, там и в сторону Мичуринского пробка, и перед объездной на Светлореченской. Дегенина, Краснолесье тоже стоит. Затруднение на Амундсена. Ванцовского сегодня капитальненько встала авария в районе Амундсена. Объездной опять досаждает гражданам. И, возможно, участок со стороны Московской упакуется быстро. Затруднение на всем протяжении Московской, начиная от развязки до Щерса. Также проблемы на 8 марта и Титова в районе Ювелирки и в сторону Южного автовокзала и Кольца. Щербакова, выезд Молодогвардейцев и Рощинской. На Щербакова, кстати, пробка от Артиллерийки опять начинается и до Самолетной тянется. Кольцовская развязка тоже встала. Авария на подъезде. Там от камер уже пробка. И машинная туда же. И туда, кстати, и обратно в районе Луганской. На Базовом авария в районе Светофора. Из-за этого участок от парка Маяковского встал. Подъезд к Калине со стороны Комсомольской тоже стоит. Напомню, что там с проездом под Калиной проблема. Закрыт он. Выезд на Базовый невозможен. Из-за этого сегодня перегруз на Малышево. Там от Комсомольской до Восточной пробки в обратном направлении. Тоже Ленина не блещет ни туда, ни сюда. Затруднения на Первомайской. На Ленина еще пробка в сторону площади, практически Статищева. Поэтому давайте соберитесь с духом, ребята. Да, пробок много, соблюдайте правила и берегите друг друга.
3: Информация на правах рекламы.
4: Коробки автомат, ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП Центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП Центр Екатеринбург. Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП Центр Екатеринбург. При замене масла компьютерная диагностика

0: Доброе утро. 8:53 в Екатеринбурге.
1: В это время с нами новости на Радио Пилот.
2: Доброе утро. Мир подошел к поворотному моменту развития, заявил президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай». По его словам, перемены затрагивают биологическую и морально-нравственную природу человека, его существование и основы мировоззрения. Масштаб предстоящих изменений президент назвал огромным. Всем странам рано или поздно придется договариваться о принципах нового мироустройства, заявил Владимир Путин. Вновь избранные депутаты Свердловского заксобрания в четверг получили временное удостоверение об избрании. Постоянные они получат после принесения присяги на первом заседании, которое, вероятно, состоится 13 октября. Депутаты также сделали общее фото. Ну, на церемонию пришли не все. Например, не было бывшего мэра Екатеринбурга Алексея Орлова. Ранее он сообщил, что его отставку Гордума утвердит на заседании 12 октября. До тех пор он официально находится в отпуске. У Калины снова меняют движение. Новая схема на участке Сибирского тракта и переулка Базового сохранится до конца октября в сторону Еламова. Автомобили пустят по встречной стороне Сибирского тракта, откроют проезд Сибирского тракта на Куйбышево и обратно. По Еламово можно будет ехать только в одну сторону. 71-й и 76-й

0: Автобусы из города будут ехать по Сибирскому тракту, Еламово-Базовому и дальше по эстакаде на Комсомольской, пишет Е1. Екатеринбург готовится к одному из главных спортивных событий этой осени. Это товарищеский матч между сборной России и Намибии. Обе команды уже прилетели в Екатеринбург. Сегодня вечером проведут предматчевые тренировки на Екатеринбург-арене. Игра состоится завтра в 20:00. Сотбис выставил на торги картины на $450 миллионов. Всего 12 полотен импрессионистов и модернистов из частного собрания. Среди наиболее дорогих лотов одна из последних картин Ван Гога «Цветущие каштаны», оцененная в $180 миллионов. А также «Арлекин» Сезанна со стартовой ценой $150 миллионов. Сначала пройдет выставочный тур. Сам аукцион состоится 18 ноября в Нью-Йорке. Доллар 83.25, евро 94.53.
1: Из всех известий только дождь, снова дождь, будет дождь.
2: Климат, контроль, катапульты.
3: И о погоде. Спонсор прогноза ИП «Агеев» Артем Алексеевич. Шинный центр «Простоколеса.рф» на Самолетной 47.
4: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Каменске обещают сегодня плюс 7, плюс 9 в течение дня. Дождь периодически даже сильный. На Североуральске и Вывделе холодает. Возможен мокрый снег, плюс 3, плюс 5.
3: А у нас в Екатеринбурге, как вы уже все поняли, дождливая погода будет в течение всего дня. Ветер северо-западный, 3,8 метра в секунду. А температура днем плюс 7, плюс 9.
5: Пилот FM.
6: Реклама.

0: Екатеринбурге 9 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Доброе утро, 9.03 в Екатеринбурге. Сегодня, чуть не сказал вторник, пятница, 2 октября.
1: Отдыхаем.
0: Да, надо уже отдыхать.
2: Веселимся!
1: Да упаду.
2: Веселимся!
0: Безудержное веселье
2: у нас. Сегодня действительно праздничный день, вот несмотря на опытную погоду, которая творится в катапульте, сегодня праздник.
1: Могло быть все намного хуже.
2: Сегодня наша баба празднует день рождения.
1: Ромовая ваша баба.
0: Там Рома, правда, не осталось, да.
2: А Ром, он же горький. Как
1: нет.
2: И ты. Как и ты.
0: Ром просто любит пираты. Даже не знаю, где Ленкины пираты ходят, они как не могут
2: пиратики, пиратики, ночные акробатики. Ну, в общем, в любом случае, Лина, мы тебя поздравляем с днем рождения. Вот, мы этот, как тот депутат, просто поздравили и уже ждем. Поэтому
1: руку пожму.
2: Обязательно. Благодарственное письмо за 20 лет работы.
1: От администрации радиопилот.
2: Вот именно. В эфире утром. Утреннее шоу «Катапульта» на радио «Пилот». С вами Мороз, Новыч, Королев. Вот. И хотел немножечко рассказать про этот, господи... про инцидент, который в Одинцово произошел. Там же кот начудил вообще.
0: А он там квартиру поджег или что там было?
2: Взорвалась квартира, прикинь, короче.
1: Что он
2: на 19 этаже у них квартира находилась.
0: Это он отомстил за стерилизацию, так или что?
2: Вот, газовый баллон лежал. Кто-то поставил на плиту, включил ее. В момент взрыва дома был только кот. Вот, значит, он ее, видимо, он уронил его, видимо, я так понял.
0: И включил плиту.
2: Короче, я объясню, у меня была такая ситуация, но, слава богу, без последствий, у меня кот запрыгнул и начал ходить по электрической варочной поверхности.
0: Но они такое любят, там, где тепло, они туда тянутся.
2: Да. Нет, там не было тепло, он просто лапой где-то затронул и включил.
1: Да ты что?
2: А она же включается,
1: ну,
2: она
1: конечно.
2: Же это сенсорная.
1: Да.
2: Ох, я вообще в какой-то момент прям это...
1: Нагрелся?
2: Я услышал просто характерный вот этот звук. Пик, что как бы включилась варка. Я думаю, кто, чего, вроде детей дома нет. Бегу и смотрю, кошак. Нифига себе, думаю,
1: так ты уже думал, полтергейст завелись. Так они включают же роботы-пылесосы. Они могут все что угодно там.
2: И я с тех пор вырубаю прям вот целый этот автомат, который идет у меня на плиту отдельно. Да, прям вот чпоньк, и все, и обесточиваю ее, потому что, не дай бог, этот, они же еще что любят? Они любят все подоставать, где-нибудь, не дай бог, пробраться к мусорному ведру оттуда, все достать. А у них еще с собакой сговор, а он ей там, если от колбасы какая-то остается, кожица или еще что-то, он это все выгребает и вниз скидывает собаке.
0: Нормальная у них банда.
2: А собака у меня очень любит эти попки от огурцов. Он ему еще и попки от огурцов сгружает со стола. Остались там возле раковины.
0: И потом улики ему подкидывает, и собака виновата еще остается.
2: Вообще, я смотрю, и после вот новостей, знаешь, там типа кот что-то уронил, это все взорвалось, не дай, слава богу, без серьезных последствий. Вот, но в любом случае, ребят, домашние животные требуют всегда глаз да глаз. Либо... обесточить, убрать. Я понимаю, что сейчас паничку кто-то может словить, но в любом случае убрать. Я даже все провода, там еще какие-то штуки поднимаю, выключаю из розетки отдельно, прям вот, чтобы, не дай бог, никто ничего не задел, не перекусил, не отгрыз, еще чего-нибудь.
0: Да, у Матроскина такого не было, он так не поступал, конечно.
2: Матроскин, вот тоже, кстати, мы сегодня, вернее, вчера обсуждали дома по поводу того, как мы вот с газовыми плитами. Я вот в 11 лет жарил себе яичницу на газу спокойненько.
1: Да, сосиски варили, все разогревали.
2: У меня мелкий вчера не мог себе колбасы отрезать. Как это делать? Я говорю, ты что? Я говорю, я готовил в твое время уже.
1: Они даже не могут залезть в холодильник нормально, прочесать его. Вот если я была голодная, я могла все там прочесать в холодильнике.
2: Ты как кот вообще, ты залезал во все самые труднодоступные места.
1: Пожалуйста, батон отрезаешь, сверху варенье.
2: Мало того, мы ухитрялись тырить так. Отрезать так, что никто даже комар носа не подточит, что ты это сделал.
0: Я помню, перед Новым годом, после Нового года от меня подарочки прятали сладкие, а я доставал по конфетке, и никто ничего не заметил.
2: Я ухитрялся мандаринку очистить и достать три дольки с той стороны, которая вот была ближе к стенке шкафа, да, чтобы никто не догадался.
1: Вот как мы любим ностальгировать. Я, кстати, тоже сейчас в соцсетях выложила ролик, где у меня есть видеокассета из 90-х, и я периодически ее открываю, плачу, смеюсь. Вот, но, в общем, сегодня поделилась личными кадрами.
0: Это какое-то хоум-видео или это что?
1: Абсолютное хоум, абсолютно реальные кадры.
0: Ну все, идем смотреть. Загадаем монтажи потом.
2: Да. Что же делать, друзья? Минутка воспоминаний окончена. Сейчас мы будем принимать звонки. Впереди игра. Это может знать каждый. 237-104. Звоните. Ну и, конечно, отвечайте на вопросы. Выигрывайте призы.
3: Реклама. Генеральный спонсор утреннего шоу — компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
4: Помогите! Тону!
5: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
6: Спасибо, дружище!
7: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» — это жизнь мечты. Представьте, вы живете в самом центре города, в 5 минутах от парка. Паркуете автомобиль в теплом паркинге. Вас встречает с улыбкой консьерж. Вы можете пойти в бассейн или на пилатес, не выходя из дома, а в ресторан спуститься прямо на лифте. В октябре на квартиры в Никольском действует рассрочка 0% на 2 года.
8: О, специализированный застройщик УГМК «Екатеринбург». Предложение действует до конца октября текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: сайт колесавалом.ру.
1: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
2: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
3: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
4: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
3: Поехали, скажи адрес.
4: Конечно, Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
5: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
6: Квартиры, планировки, районы, семейная жизнь, уют.
7: Всего 105 тысяч за квадратный метр.
8: Ого!
9: Квартиры от Атома. По 105 тысяч за квадратный метр. Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Белинского, 39. ЖК «Северный Химмаш». Предложение от ООО «СЗ Атом» Южногорская. ИНН 667-219-2671. ОГРН 105-660-44-60-990. ФЗ-214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на atomstroy.pro. Предложение ограничено. Не оферта.
10: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
11: Утреннее шоу на радиопилот.
12: Звони по телефону 237-104 прямо сейчас. Мы ждем тебя в конкурс. Это может знать каждый.

0: Выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро, 9.15 в Екатеринбурге. На Радиопилот прямо сейчас конкурс «Это может знать каждый». Его спонсор – застройщик компания «Практика».
3: Это про Линку ж песня только что была.
4: Да.
3: Ты податая, тёлка бородатая.
2: Аутентичная.
3: Да, значит, у нас на связи Денис, ИПшник, потолками занимается. Здорово, Денис.
2: Привет, ИПшник.
5: Здравствуйте.
3: Тянешь, греешь?
5: И тянем, и греем.
3: Какие патроны ставишь в потолок в ванной?
5: В смысле патроны?
3: Ну, ты же вставлять куда-то должен лампу, ты же монтируешь в светильнике?
5: Ну, у нас стандарт G53.
3: Ну, G53 вставляется в два типа.
4: Вы
3: там есть влагостойкие, есть невлагостойкие. Я просто объясню, в чем прикол. Я тоже в свое время не вдавался в подробности, но натянули потолки и натянули. А потом в ванной, как давай вот эти вот керамические патроны, в которые вкручивают, ну, вставляется и поворачивается G53 лампа. Они как давай разваливаться?
5: Нет, это просто Китай.
3: Ну, слушай...
5: Нормальный Китай.
3: Окей, вопрос. А что есть не китайского?
5: Ну, вот в том-то и дело. Просто либо у вас жесткий галимый Китай, Александр, либо вы устраиваете хамам в ванной.
4: Саша, признавайся.
2: Второй вариант вполне реален, мне кажется.
3: Скажи мне, пожалуйста, Денис, у тебя есть дети в возрасте от 10 до 15?
4: Что они там устраивают, да?
5: Конечно.
3: Ты же знаешь, кто устраивает хамам?
5: Ну да, да.
3: Я уже перешел на слова своего папы. Я уже стучусь в дверь и говорю, заканчивай мыть слона.
2: Причем дочери это говорит.
3: Ну да,
2: да?
3: Человек моется час.
4: Да,
3: час.
4: Да,
3: да. Конечно, там и светильник.
4: Я уже хожу в фитнес-клуб мыться, эти моются и моются.
3: Ну, уже
4: блин,
3: потолок состарился, пока они там моются. Ладно, давай.
5: Из-за этого у меня нет надванных светильников.
3: А где у тебя? Что ты у тебя надванных
5: свеча? Ну, у меня просто надванных светильников нет, на всякий случай.
3: Ты просто вырубил свет там вообще?
5: Не, их там просто нет.
2: У меня, кстати, есть надванный светильник, но я его убрал, там чисто патрон один остался, потому что, да, такая фигня была.
3: Так, чтобы пальцы, если что, сунуть туда.
2: Да-да, землиться.
3: Судный день. Значит, ну что, мы сейчас с тобой будем играть. У нас для тебя есть три вопроса.
2: Пространные сегодня факты будут.
3: Пространные, да.
2: Да. Значит, странные пространы.
3: Три вопроса ответишь правильно, получишь приз. Начнем.
4: Столицей какой страны является Белград?
3: Варианты нужны?
5: Так, ну-ка, давайте нам варианты.
3: Швеция, Сербия, Венгрия, Белград. Ты что?
5: А, Сербия.
3: Ну, естественно, Сербия, конечно, да.
4: Какое из перечисленных государств является самым маленьким по площади?
3: Кипр, Черногория, Лихтенштейн.
4: Вот из этих, да. Самое маленькое.
2: Масенькое такое.
5: Так, а вопрос, какая страна?
3: Какая страна, ну и государство, самое маленькое из тех, что мы перечислили по площади? Кипр, Лихтенштейн или Черногория?
5: Кипр, разве это страна?
4: Но это государство, конечно.
5: Да?
3: Ну
5: да.
3: Ну,
2: как
3: давай,
2: и Черногория, давай. Как и Лихтенштейн.
3: Ну, какое самое давайте. Маленькое?
5: По-моему, Лихтенштейн.
3: Ну и это правильный ответ, не по-твоему, а так и есть.
5: Да-да.
4: Все, идем к третьему вопросу.
3: Правда, есть еще поменьше, ну ладно.
4: Ну нет, ну мы эти перечислили именно, из этих. Да. А теперь про самую большую. Какая из перечисленных стран, сейчас перечислим, самая большая по площади?
3: Италия, Германия, Франция. Я
4: они
3: так понимаю,
4: все
3: у нас кто-то.
4: Одинаковые.
3: Я так понимаю, у нас кто-то, кто придумал вопросы вчерашнюю речь президента, послушал.
2: Нет, нет. Вопросы были придуманы еще раньше.
3: Ну, Италия, Германия, Франция. Что из этого больше? По площади.
5: Но не Германия точно. Они потому что меньше, по-моему, чем Франция. Да?
3: Вот тут я
4: они все плюс-минус одинаковые, вот так.
3: Ну давай, давай.
4: Но одна больше.
3: Франция, Германия или Италия? Что больше? Раз, два, три.
5: Давайте Франция.
3: Мы принимаем твой ответ, и он абсолютно правильный.
4: Да.
3: Поздравляю.
4: Да, берем французов.
5: Дочка 9-летняя подсказала.
4: Да ты что? Вы сейчас в дороге, да, в школу или куда?
5: Да, едем на киностудию.
2: И она тебе помогает светильники натягивать.
3: Подожди,
4: кино
3: на киностудию, что у вас там происходит?
5: Нет, просто экскурсия.
3: Я думал, в кино снимается. Ну что, призы выберешь за кадром. Кричи катапульта. 3-4.
5: Катапульта!
6: На радиопилот. Информация на правах рекламы.
1: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
6: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».

0: Спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ИП Агеев Артем Алексеевич. Шинный центр «Простоколеса.рф» на самолетной 47.
1: Здравствуйте, подписчики. Сижу на лавочке.
2: Это я.
1: Сходила на мусорку. Всем пока. Пошла домой.
2: Доброе утро. 9:25 в Екатеринбурге. С вами «Катапульта». Мы тут немножко уже затронули о том, что вот Путин вчера выступал на Валдае, много заявлений делал, в том числе по поводу ИИ. Ну, понятно, то, что это точно войдет в нашу жизнь. Сам он, типа, не пользуется нейросетью, да, но да, у да. него есть администрация.
3: Притом такое ощущение, что президент послушал «Катапульту». Мы все время трем вот за эту тему ИИшную, и что-то надо с этим делать.
2: Все трут за эту тему. Ну, вот для чего, например, нужна ИИшка? Нейросеть смогла расшифровать письмо Наполеона, которое не могли прочитать 217 лет.
3: А там нейросеть, по-моему, что-то за час,
0: за 6 часов.
2: 6 часов. На самом деле, ну, 217 лет против 6 часов, это, конечно, намного быстрее.
3: А там такая фигня написана. Ё-моё.
2: Там такая писанина.
0: Что-то про расположение войск.
2: Почерк у него ужасный почерк.
3: А он же еще какими-то кодовыми, по-моему, словами
2: писал.
3: Да,
2: может быть, специально, потому что это на военную тематику, чтобы он писал генералу Агюсту Мармону. Нужно было готовиться к маршу, не поддаваться страху. Ну, и там все вот эти вот...
3: Мне
2: эти
3: кажется,
2: ходы были.
3: Агюст, когда письмо получил от императора, такой, да, опять всякую фигню пишет. Воюем.
2: Всякую фигню.
3: Да, да, понаписал, воюем.
2: Ну, да. Ну, на самом деле, известно, что президенты, главы государств пользуются ИИшкой. Ну, Трамп тоже. Значит, и даже известно, что в декабре он вообще этим хвалится, что я, мол, с ИИ советуюсь, и даже вот в декабре 25 года он, говорят, консультировался с нейросетью по поводу, вот, когда президента Венесуэлы захватывали, он с сетью это все
0: как лучше
2: устроил.
0: Захватить или что?
2: Но сейчас, я не знаю, он с нейросетью советовался или нет. В общем, он распорядился устроить войну против комаров. Надо против кого-то воевать. Это же самый мирный, он же получил премию мира. Надо
0: его кто-то
2: самый мирный
0: укусил,
2: президент.
0: Кровь пососал,
2: да.
0: Что случилось?
2: Ну, возможно, здесь мы присоединимся к этому, потому что комары реально достали. Президент США приказал подготовить стратегию по борьбе с азиатскими тигровыми, желтолихорадочными, другими всякими видами комарами в Вашингтоне. Видимо, там реально какой-то наплыв, и нужно, чтобы сократилось все на 90%. Немножечко оставить их, видимо, на питание лягушкам там или кому. Это же все биологическая
0: деле,
2: цепочка.
0: Они просто там большой раптор какой-нибудь
3: вот,
0: поставят.
3: Трампу надо привести вообще пример китайский, который был. У них были самые большие потери были из-за голода. Голод случился из-за чего? Тоже объявили войну воробьям. Еще давно-давно, еще в 20 веке у них там в начале, по-моему, была война воробьям. Воробьев также практически истребили, то есть там осталось 10 или 15% от общей численности.
2: А потом какие-то насекомые появились.
3: А потом
2: да.
3: случилось нашествие саранчи.
2: Да.
3: И потом все. И сожрало все вообще, всю еду у них от голода померло. Столько людей.
2: Потому что биологическую цепочку нельзя прерывать.
3: Дорогой
2: это...
3: Трампушечка.
2: Проходили Трампушечка, в школе.
3: Успокойся, братан. Не надо ничего. Вообще. Комарикусь. Ты там это, намажь чем-нибудь себе. И не знаю, там, подарите человеку раптор, в конце концов. Пусть фумигатор воткнет себе там в Белом доме.
4: Утреннее шоу на Радио Пилот.
5: Информация на правах рекламы. Чабам!

0: Самолетная 47-201-5533.
1: Реклама.
2: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Я как-то

0: 40-летие Комсомола 38Б и Артинская 18. Сайт skillpro66.ru. Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
1: Чистовая отделка уже выполнена. А теперь взгляните в окно. Живописный природный двор-парк как на ладони.
0: В ЖК «Форум Парк» от «Девелопера Форум» до новой жизни рукой подать. С квартирами от 5 миллионов 300 тысяч рублей. ООО «Специализированный застройщик Форум Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum.defisgd.ru.
2: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделаю все от души, здесь любая марка шин. Да и дисков завались, просто колеса.ру. Заходи и убедись, лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекват на самолетный 47. Ты с визитом не тяни, специалистам позвони. Набери 201-5533.
3: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
4: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать, знак благодарности. Так-то.
3: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
5: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
6: Катапульта.

0: Доброе утро. 9:53 в Екатеринбурге.
1: Сейчас на радио «Пилот» будут новости.
2: Доброе утро. В случае нападения на Калининград Россия применит весь свой арсенал вооружений, заявил Владимир Путин на заседании клуба «Валдай». «Мы никого не пугаем, это ответ на попытку нас запугать», — сказал президент. Так он прокомментировал слова генсека НАТО Марка Рютте, который сообщил о получении альянсом предупреждения о том, что Россия готова использовать весь свой арсенал, в том числе ядерное оружие, в случае попыток устроить блокаду Калининградской области. С самого утра в некоторых каналах пишут, что в Свердловской области введена ракетная опасность. Это фейк, сообщает Е1. Официально о введении такого режима не сообщали. О беспилотной и ракетной опасности сообщают официальные источники. Это губернатор, региональное правительство или МЧС. В Екатеринбурге при пожаре в 16-этажке пострадал человек. Возгорание на Готвальда произошло ночью. Горел мусор под лестницей у подъезда. Площадь пожара составила 5 квадратных метров. На место выезжали 5 пожарных машин. Спасатели локализовали возгорание за 10 минут. Через час завершили проливку и разбор конструкций, пишет «Уральский меридиан». Свердловская киностудия начала съемки новой приключенческой драмы «Что мне за это будет?». Съемки проходят в Абхазии, в Сухуми, Гагра, Хачимчире. В главных ролях заняты юные актеры из Абхазии, Москвы, Петербурга. Как рассказал режиссер фильма Наур Гармелия, когда его спрашивают, о чем кино, он отвечает лаконично. «Юг, море, подростки, первая любовь, дельфин». Релиз фильма запланирован на 2027 год, сообщила пресс-служба киностудии. Нейросеть GPT помогла расшифровать секретное письмо Наполеона генералу Агюсту Мармону. Послание оставалось неразгаданным 217 лет. Письмо состояло из цифр, букв и специальных символов. На его расшифровку у нейросети ушло 6 часов. В послании Наполеон сообщает о расположении и передвижении войск и приказывает Мармону подготовиться к маршу. Доллар 83.25, евро 94.53.
3: Осень наступает, то падает листва. Летнее тепло догорает в кострах.
4: Климат-контроль катапульты.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ООО «Регинес».
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. В Каменске обещают сегодня плюс 7, плюс 9 в течение дня. Дождь периодически даже сильный. На Североуральске выведели холодает. Возможен мокрый снег, плюс 3, плюс 5.
0: А у нас в Екатеринбурге, как вы уже все поняли, дождливая погода будет в течение всего дня. Ветер северо-западный, 3,8 метров в секунду. А температура днем плюс 7, плюс 9.
5: Пилот FM.
6: Реклама.
7: Сделай каждый день особенным с обновленным Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Regina's Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 549 000 рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь.
8: Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 000 рублей по программе «Лояльный кредит». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре Regina's и на сайте regina's-havailpro.ru.
9: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Доброе утро, 10:05 в Екатеринбурге. Сегодня пятница, 2 октября, за окном дождливо, все выходные дождливые обещают, но мы не расстраиваемся, потому что пятница.
1: Пятница праздничная.
0: Проказница.
1: Потому что сегодня у Лины день рождения.
2: Спасибо за цветы.
1: Это Сергей, дамский угодник.
2: Да,
1: молодец.
2: Да, молодец.
0: Так
2: правда.
0: И запишите меня в телефонную книгу.
2: Переименовываем срочно.
1: Да, сейчас.
2: А Саша, сейчас я тебя переименую.
1: А что ты меня переименовываешь?
2: А мы сейчас посмотрим.
1: Саша Какаша, так и пиши. В эфире утреннее шоу «Катапульта». С вами Мороз Новоч Королев. И вот в этом году у меня младшая дочь выпускница. И я тут нашел новость.
0: Класс она у тебя заканчивает?
1: Да, новостя нашел. В Питере студентка 3 недели проучилась в университете имени Герцена, взяла кредит на учебу, потом только узнала, что не поступила.
0: Как вообще такое возможно? Я не понимаю.
2: Нет, ее взяли типа на платное обучение, сказали, ты оплати.
1: Короче, да.
2: А потом выяснилось, что ее даже не зачислили.
1: Оформила студенческий, сходила на пары, спустя 3 недели выяснилось, что она вообще не прошла.
0: Конкурс даже на платное не прошла.
1: В университете заявили, что договор не гарантировал ей зачисление вообще-то.
0: Какой-то бред, если честно. Такое чувство, что кто-то на ней, это, мошенники, знаешь, нажились, и все.
2: Не знаю.
1: В общем, сейчас будут судиться, выяснять вообще, это как вот.
2: Но она прям подает в суд, конечно.
1: Ну, да, конечно, это ж кредит на ней теперь висит, на обучение. Это ты что?
2: Конечно.
0: Ну вот эта вот бюрократическая система, тут что-то как-то, знаешь, расплывчато, там расплывчато. Когда я поступал, я тоже на платном учился, нам прям зачитывали списки перед всей аудиторией, кто поступает, вот, пожалуйста, бухгалтерию за платежечкой. Но никто меня через 3 недели не отчислил. А тут я не знаю, почему, как это вообще произошло. Mm-hmm. Очень мутная история.
1: Ну, в общем, надо внимательно почитать, что она там подписала, в конце концов.
0: Mm-hmm.
1: Ну, просто кредитная эта организация, которая выдавала деньги, она же их перегоняла в вуз.
2: Им-то вообще не, без разницы.
1: Не, ну они, хотя, они же на основе
2: на
1: какого-то договора,
2: учится?
1: Они же это делают.
2: Вот сад. Первый жизненный урок.
0: Было забавно, если бы она на юриста или финансиста поступала, знаешь, и провалила сразу же.
1: А прикинь, да, у тебя учеба в кредит, ты, значит, один, сразу там на ипотеку второй, третий на машину кредитный договор, и по всем трем ты везде в проглёте.
2: Нас тоже обманули. Я когда поступала в институте искусства и культуры я училась, поступала на аналитика. Пришли 1 сентября и сказали... Нет, будете информатиками, мы так решили.
0: Аналитика вот это от слова аналить, вот может
2: аналитика,
0: быть вот это.
2: Да,
0: ты просто неправильно услышал.
2: В институте культуры и отдыха,
1: аналитика.
2: Как мы говорили.
1: Ну ладно, в общем, один я поступил без обмана.
2: Да, и учился 13 лет без,
1: да,
2: обмана,
1: без обмана,
2: от души.
1: От всей души. Вот, альма-матеру привет большой, сейчас будем принимать звонки. Впереди у нас киношная игра, называется она «Окончательный монтаж». Сразу скажу, мы загадаем любимый Линкин фильм.
2: Вот это неправда, вот это просто неправда. Я им просил, пожалуйста, ну включите «Гости из будущего». Но нет,
1: будет твой любимый фильм, твоего любимого режиссера.
0: Ты просто об этом еще не знаешь, да?
1: 237-104, звони. Звоните, угадывайте это кино и выигрывайте призы.
3: Реклама.
4: Генеральный спонсор утреннего шоу — компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
5: Помогите! Тону!
6: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
7: Спасибо, дружище!
8: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
9: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Время гаражных сервисов – это прошлый век. Наступило время настоящих профессионалов. Время тех, кто обеспечивает высокий уровень сервиса. Тех, кому для ремонта можно спокойно доверить премиальное авто. Время SkillPro. Кузовной ремонт, покрасочные работы любой сложности – это SkillPro. SkillPro – опыт настоящих профессионалов. 40-летие комсомола 38Б, Яртинская, 18. Сайт skillpro66.ru.
11: Южный сад – цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
12: Беспрецедентно выгодно.
7: выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
12: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом «Сдан». Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и АБ.
13: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
14: Катапульта.
15: Утреннее шоу на радио «Пилот».

0: репортерам 5 минут перекур.
1: Окончательный монтаж.
2: Я тебя люблю, любила и всегда буду любить.
3: Я надеялся, что вам понравится.
1: Окончательный монтаж.
2: Ядрёна мать.
4: Доброе утро, 10.13 в Екатеринбурге, на радио «Пилот» прямо сейчас. Киноконкурс «Окончательный монтаж», и уже кто-то есть у нас на связи.
5: У нас на связи Юрий, сейчас, я так понимаю, подыскивает работу, а вообще фельдшер скорой помощи по профессии. Что? Здравствуй, Юра.
6: Юр, здравствуйте.
4: Привет.
7: Доброе утро.
5: А что, ушел давно оттуда?
7: Месяц назад где-то.
5: Ну, чего там, зарплата не та, давай как есть.
7: Далеко добираться до работы. Живу в одном городе, приходилось ездить в другой город.
6: А в своем городе нельзя так же вот работать на скорой?
7: Нет, нету станции скорой.
6: Да вы что?
5: Понятно.
6: Врачи-то нужны все равно.
5: Откуда куда ты ездил? Ну, просто, чтобы понимать.
7: Поселок Рефтинский, а ездил в город Заречный.
5: Из Рефтинского в Заречный? Ну да, согласен, это такая путь не самый простой. Скажи мне, и сейчас вот какую работу ты подыскиваешь?
7: Сейчас буду фельдшером здравпункта поселок Малышево, поближе, чем до Заречного ехать.
5: Понятно.
6: Так, ну, наверное, там тебя ждут с распростертыми объятиями. Нужны специалисты, конечно.
5: Ну, молодец, Юр. Сейчас мы будем тебе крутить кино. От этого фильма мы оставили самые первые и последние слова. Дадим 3 подсказки. Сразу скажу. Лина тащится просто по этому режиссеру.
6: Нет, режиссер мне действительно нравится, но я хотела, чтобы загадали гостю из будущего. Я настаивала, но парни решили по-своему.
5: Так как у Лины сегодня день рождения, мы, конечно, ее послушали и поставили другой фильм.
6: Ну, мне это тоже нравится.
5: Да, итак, ты прослушаешь первые и последние слова прямо сейчас. Поехали. Attention.
8: Энна, помоги мне с лифтом. Открой. Подержи это.
9: Да, сеньор.
10: Окончательный монтаж.
8: Что стряслось? Почему вы плачете?
9: Я Висанта.
5: В этом фильме... Значит, в этом фильме ты мог увидеть... туфли, валяющиеся на дороге, пистолет и тигриный хвост.
6: Скальпель.
5: С костюмом.
6: Скальпель был.
5: Окей. Пистолет, скальпель и тигриный хвост.
4: Я вообще этот фильм не смотрел и не хочу, если
5: посмотри.
6: Да нет, посмотри, это очень интеллектуальное кино, есть о чем потом пообсуждать. Потом.
5: Фильм нишевый.
6: На подумать.
5: Ну что, есть варианты, Юр?
7: Нет, варианта нету, не буду затягивать время.
5: Ну, тогда мы тебе желаем удачи.
6: Там тоже врач был.
5: И не один. Мы тебе желаем удачи, хорошего дня и хорошей работы. Следующий звонок принимаем.
4: Там врач из дурки был или нормальный?
6: Там вообще все как в дурке было. За такие операции не возьмется.
5: Там вот с тигриным хвостом полнейшая дурка была.
6: Так, я хочу пересмотреть. 237-104,
5: кто на связи? Алло.
4: Привет.
5: Алло.
4: Ну, поговори с нами.
5: Ну, что ж ты будешь делать?
4: Сам режиссер, видимо, позвонил.
5: 237-104. Ребят, пожалуйста, звоните, кто догадался, что за кино. Алло, алло.
4: Алло, привет.
11: Привет.
5: Как зовут тебя?
11: Женя.
5: Ну и что за фильм, Женя?
11: А я предполагаю, что этот фильм называется «Кожа, в которой я живу».
5: Да,
6: да,
5: молодец.
6: Да, конечно, Педро Альмодовар. Прекрасный,
5: значит,
6: фильм.
5: Там Линкин еще... любимый режиссер.
6: Мне нравится Педро Альмодовар.
5: Альмодовар нравится ей прям вообще.
6: Да. Ну, а тут Бандерас снимается в этом фильме. Фильм жуткий,
5: там же вся плюшка в том, что вот этот...
6: Перешили
5: мужчину. Ну да, он переделал парня в девчонку. Сам же с ним жил.
6: Жесть.
5: Значит, как с женой. Но при этом его, будучи уже бабой, изнасиловал его сводный брат по служанке, которая служила отцу этого врача. Короче, в общем, там прям трэш-история.
6: А хвост-то в каком месте был?
5: Так он приперся же к ним домой в костюме тигра, маме этот, что еще. Их ты, деревня, лучший фильм свой забыла. В общем, короче, ребят, кино нишевое, трэшевое. В общем, если хотите подумать над чем-нибудь, да, посмотрите. Сейчас мы тебя поздравляем. Кричи «Катапульта» и не клади трубку. 3, 4.
11: Катапульта.
12: На радио «Пилот».

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ИП Агеев Артем Алексеевич. Шинный центр «Простоколеса.рф» на Самолетной 47. Ой,
1: страшная толстуха в роговых очках.
2: Лина. Это я.
3: Обсуждаем тут особенности кинематографа. Кто кому что отрезал и пришил.
2: Начали вот с кожи, в которой я живу.
3: Не, ну и хотите посмотреть «Трошанину»? Ну, посмотрите.
2: Ну, испанские вот фильмы, вот эти, ой, вообще триллеры. Это
3: да
2: можно.
3: И все вот эти вот фильмы.
2: Ну, про моржа тоже жесть.
3: Ну, вот фильм «Бивень». Как из парня сделали моржа, и он жил в зоопарке.
2: И помер там. 10.
0: Для меня самый трэш — это человеческая многоножка, причем все части, где там люди
2: шивали. У нас очень позитивное утро сегодня, 10:23 в Екатеринбурге. С вами «Катапульта». Сейчас же неделя моды из одного города в другой перемещается. Что вам, парни, готовят? Что готовят дизайнеры? Вообще предлагают следующим летом мужчинам, ну, предполагают, что им будет
3: белье не носить.
2: Очень жарко, и носить как раз белье, но только белье и только снизу. Вот очень, там
3: подождите,
2: очень много...
3: А что, мужчины обычно носят белье раздельное?
2: Некоторые, значит, дизайнеры начали просто с шортиков, потом шортики стали все выше, выше, выше, выше. Дизель представил микрошортики, а Том Форд презентовал плавочки, которые элегантно вписываются в офисный стиль.
3: Они не вписываются, они врезаются.
2: Причем вот эти вот розовенькие, особенно с коричневым джемпером. Ты такой сидишь в коричневом джемпере за офисным столом и в розовых стрингах. Это очень
0: секс. Я в розовых стрингах на синем побережье в горах.
3: Ну ладно, вот этот образ гачимучи, который, да, как бы в обтягивающих джинсах, которые прям в гульфике жмут, или там шорты джинсовые, вот эти с короткими топ-футболками, как в 80-х.
2: Да.
3: Ну, просто одно дело, когда это вот какая-то показуха, но на работу в этом ходить.
2: Ну ладно, не на работу, ну куда-нибудь. Ну,
3: я бы не хотел, чтобы вот Сережа тут тряс своими волосатыми ляхами в трусах розового цвета.
2: Ну а придется, а
3: нет, что почему это? Придется?
0: Как хорошо, что у нас нету дресс-кода.
3: Просто вот это, надевайте белье и только в белье ходите. Что за...
2: Вот, знаете, заметили, что даже бегуны стали бегать в очень коротких шортиках.
3: Нифига, кстати. Ну, у нас на Урале бегуны бегают в термухах.
2: А тем временем, вот вы не замечали, а в соцсетях уже подметили, что эти бегуны, которых очень много, даже я присоединилась к этому движению, бегуны начали сексуализировать бег. В соцсетях набирает... Вообще можно сексуализировать все, что угодно. А в соцсетях набирает популярность новый тренд. Спортсмены выкладывают результаты пробежек, но вместо привычных там, ну, типа, сколько я пробежала, там, показывают откровенные фотографии в спортивной одежде, типа, как я выгляжу после пробежки, и вот, ну, показывают пятые точки свои, про то, как вспотел, как, что произошло, какие
0: они точно
2: физиологические...
0: Бегают, я извиняюсь.
2: Нет, там все очень спортивно. Вот, но и говорят, что уже с такими кадрами можно OnlyFans там и все прочее, то есть это вот такое.
0: Потом еще кому-то белье это грязное по почте переслать за деньги.
2: Да, высылают друг другу вот такие фотографии, хвастаются, да, я пробежала, да, много,
0: как хорошо, что нам Сашка после того, как он на велике прокатится, не высылает свои сексуальные.
3: Не, у меня, понимаешь, у меня-то бег, как бы, и вот эти вот фотки, я там пробежался и так далее, вызывают детские травмированные воспоминания, как мне чуть пол попы не откусила собака, я бежал, вот там бы фотография была того еще характера.
4: Утреннее шоу на Радиопилот.
5: Информация на правах рекламы.
6: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро, с ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекват на самолетный 47. Ты с визитом не тяни. Специалистам позвони, набери 201-5533.
4: Утреннее шоу на Радиопилот.
7: Реклама.
8: Переезд стал ближе, ведь искать покупателя не нужно. 8 октября – день обмена квартир от федерального застройщика НК. Получите экспресс-оценку вашей квартиры и выгодно обменяйте ее на новую в ЖК «Соната Парк». Регистрируйтесь на nk.ru или по телефону 363-02-32. Застройщик ООО «НК Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности условий обмена по телефону.
7: Миша, возьми еще эти коробки.
9: Они уже не входят ко мне в машину.
10: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
11: Мы стекло у шкафа разбили.
7: Ну, Миша!
10: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные газели и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
12: ООО «Дрэл Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
13: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
14: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
13: Это не ремонт, а праздник какой-то.
14: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
15: Скидки действуют до 31 октября этого года.
16: Солений хватит на всю зиму. Варенья до весны. А интернет от планеты на целый год. И даже больше. Успевайте выгодно подключить интернет от планеты на год и получите 13-й месяц в подарок. Оставляйте заявку на сайте planeta.tc.
17: Не оферта. Акция до конца октября этого года. Подробности на planeta.tc.
18: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.
19: Катапульта.
4: Утреннее шоу на Радио Пилот.

0: звони.
1: ООН «Атом». Город Екатеринбург, улица Белинского, 39. ЖК «Северный Химмаш». «Атом». 105 тысяч за квадратный метр. Предложение от ООСЗ «Атом» Южногорска. ИНН 667-219-2671. «Атом». 105 тысяч за квадратный метр. ОГРН 105-660-44-60-990. ФЗ 214. «Атом». 105 тысяч за квадратный метр. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на atomstroy.pro. Предложение ограничено. Не оферта. «Атом». Создаем поводы любить город, а продаем по 105 тысяч за квадратный метр.
2: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с «Мотив». «Мотив» говорит и показывает Урал.
3: Высший пилотаж.
4: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
3: На радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
1: Спасибо, дружище!
3: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Подтекает? Стучит? Не тянет? Не экспериментируй. Вези в Prime Service. Профессионалы своего дела с гарантией на работы. От ремонта мотора и установки сигнализации до замены масла. Высококлассный электрик-диагност. Сертификат на ремонт гарантийных машин без потери гарантии. Prime Service. Сайт prime196.ru.
6: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику приятно покорять и покорять.
7: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ООО «ЭЗ Ривьера Галактика». Дом сдан.
8: Высший пилотаж.

0: 11.30 в Екатеринбурге, и прямо сейчас поговорим о том, что происходит на дорогах. Спонсор проверки АКПП «Центр Екатеринбург» ООО «Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций» Кравля 182 литера И. А показывает сервис Яндекс.Карты, 4 балла, есть затруднения, ну, само собой. Погода, дождь внес свои коррективы, пробка небольшая на Комсомольской от Педагогической до Малышева, на Объездной стоят машины от Громова до Амундсена, также стоит Гагарин у нас от Педагогической до Малышева. На Восточной пробка небольшая от Ткачей до Декабристов. И стоит Московская от Большакова до Малышева. Там потеряете около 20 минут. Это все самые крупные затруднения. Будьте аккуратны за рулем и вовремя включайте поворотники.
1: Информация на правах рекламы.
2: Коробки автомат, ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
3: Подробности по телефону 271-00-11. АКПП «Центр Екатеринбург». Краули 182, литера И.
4: Высший пилотаж. Полет нормальный.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
0: Новости на Радио Пилот.
2: Добрый день. В России со следующего года увеличат размер материнского капитала. Выплата на первенца вырастет на 50 тысяч и составит 778 тысяч рублей, сообщил министр труда Антон Котяков. Если семья ранее не получала материнский капитал на первенца, то выплата на второго ребенка превысит 1 000 000. Увеличатся и другие меры поддержки. Верхняя Пышма стала демографическим драйвером Свердловской области. Город занял первое место по приросту населения. По данным Строительного института УРФУ, население в Верхней Пышме к 2025 году составило 92 113 человек. Прирост за 20 лет почти 60%. Бурный рост населения Верхней Пышмы объясняется активным развитием социальной инфраструктуры, строительством уникальных объектов культуры, спорта, высшего образования и созданием первой межмуниципальной трамвайной линии Екатеринбург-Пышма. В разгар уборочной кампании в Свердловской области борщевой набор продолжает дешеветь. Как сообщает Свердловскстат, средняя цена на картофель опустилась до 53 рублей 30 копеек за килограмм, капуста 36,5, морковь 51,5, свекла 46 рублей, лук 53. В Екатеринбурге стартовал открытый международный фестиваль документального кино.

0: «Россия». Он проводится уже в 37-й раз. Основная площадка фестиваля «Дом кино». Октябрь на Урале начинается с арктического вторжения, дождей и первого снега, который ожидается в выходные. Непогода сохранится со 2 по 7 октября, самые холодные дни с 4 по 6. Но, судя по данным Росгидромета, в итоге средняя температура месяца будет на градус выше нормы. С 8 по 14 октября, по прогнозам Уралгидромета, потеплее. Днем ожидается плюс 8-13, ночью 0 плюс 5. Европейский автопром в кризисе, и весь мир скоро будет ездить на китайских машинах. Это дешево и сердито, заявил Владимир Путин на заседании Валдайского клуба. Доллар 83.25, евро 94.53.
1: Климат-контроль. И о погоде. Спонсор прогноза ООО «Регинас». Завтра обещает нам, к сожалению, похолодание в городе. Будет переменная облачность, и днем возможен небольшой дождь, а ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура ночью плюс 3, плюс 5, днем плюс 11, плюс 13.
2: Пилот FM.
3: Реклама.
4: Хавейл Джолион. Такой красивый, мощный, современный. Где его купить?
5: В дилерском центре «Регинас» на Высоцкого 3.
4: А свою машину я смогу сдать?
5: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимально.
4: А колеса в подарок дадут?
5: И комплект зимних шин. И сигнализацию подарят.
4: Где купить Хавейл Джолион?
5: В дилерском центре «Хавейл Регинас» на Высоцкого 3.
6: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге полдень. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104 FM.
10: Дневной драйв на радиопилот.
11: Спонсор дневного драйва на радиопилот ИП Тугушев Мнир Каюмович. Антикварный салон «Антарес» на Малышева, 15.

12 часов дня в Екатеринбурге. Сегодня пятница, 2 октября. За окном дождливая, прохладная погода. Обещает целые выходные вот с такой погодой. Но у нас здесь на радиопилот в студии сухо. Тепло у нас включили, кстати, отопление. А сейчас еще стартует дневной драйв. Здесь на 104 FM с 12 до 16 будем отрываться под классную музыку. Составчик топовый в этом часе. Баста, Моя Мишель, Мадонна, Мартин Гаррикс, Кэлвин Харрис и другие музыкальные сюрпризы. Кроме того, в половине часа послушаем «Катапульту на бис». Ну и, конечно, делаем приемники громче, устраиваемся поудобнее и полетели.

0: Реклама.
1: Сенсация! Впервые на Урале. Выставка-продажа антиквариата 19 века. Мебельные гарнитуры, буфеты, шкафы, тумбы, кресла, столы и стулья. Уникальные фарфоровые статуэтки известных мануфактур. Гарднера, Кузнецова, Корнилова и Попова. Салон «Антарес», Малышева, 15. Вход свободный. Сайт aukcion-antares.ru. ИП Тугушев, Манир, Каюмович. ОГРН, ИП 321-665-8067-648.
2: Мам, смотри, что могу!
3: Лето как будто и не заканчивалось.
4: Завтра снова в Лим-Попо.
3: С такими скидками хоть каждый день.
5: Позитив не за горами.
2: А на горках!
5: В аквапарке Лим-Попо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лим-Попо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефис-парк.ру. Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
6: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
7: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
8: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна рехау с улучшенной шумоизоляцией и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Дневной драйв на радио.

0: Реклама.
1: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – это жизнь мечты. Представьте, вы живете в самом центре города, в 5 минутах от парка. Паркуете автомобиль в теплом паркинге. Вас встречает с улыбкой консьерж. Вы можете пойти в бассейн или на пилатес, не выходя из дома, а в ресторан спуститься прямо на лифте. В октябре на квартиры в Никольском действует рассрочка 0% на 2 года.
2: ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца октября текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: В Монетке осень выгоды. Форель 1 килограмм 749 рублей 99 копеек. Акция действует с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
4: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
5: Анна, плитка.
6: Анна, сухие смеси.
7: Анна, вы просто песня.
4: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
8: Акция 31 октября 2026 года. Организатор акции ООО «Стада Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
9: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекват на самолетный 47. Ты с визитом не тяни, и специалистам позвони. Набери 201-55-33.
10: Объедение эти пельмени. Сочное мясо, тонкое тесто.
11: Объединяет все поколения.
12: Какие брать? Пельмени из сочного мяса цыплят. Натурально вкусно. Птицефабрика «Рефтинская». Есть чем гордиться.
13: Чистовая отделка уже выполнена. А теперь взгляните в окно. Живописный природный двор-парк как на ладони.
12: В ЖК «Форум Парк» от «Девелопера Форум» до новой жизни рукой подать. С квартирами от 5 300 000 рублей.
8: ООО «Специализированный застройщик Форум Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum.defisgd.ru.
14: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Офисные сотрудники все чаще стали использовать лексику чат-ботов и перенимают их манеру поддакивать и льстить. Такое общение становится формальным, шаблонным. Друг к другу люди обращаются на языке промптов. И это уже становится приметой времени. А сам процесс, ну, настолько вот уже такой тухлый, что кажется, что ты общаешься с неживым человеком. Если бы вы побывали в нашем офисе, в нашей небольшой конторке, вы бы поняли, что мы общаемся друг с другом не на языке промптов.
4: У нас язык мата, самый живой язык.
3: Самый живой.
5: Это люди просто... Люди пока просто на холостых оборотах общаются, понимаешь? Когда наступит время новогодних корпорусов, вот там все общение и состоится.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.

0: Реклама.
1: Сенсация! Впервые на Урале. Выставка-продажа антиквариата 19 века. Мебельные гарнитуры, буфеты, шкафы, тумбы, кресла, столы и стулья. Уникальные фарфоровые статуэтки известных мануфактур. Гарднера, Кузнецова, Корнилова и Попова. Салон «Антарес», Малышева, 15. Вход свободный. Сайт auction-antares.ru. ИП Тугушев, Манир, Каюмович. ОГРНП 321-665-8067-648.
2: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
3: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
4: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
3: Поехали, скажи адрес.
4: Конечно, Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
5: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
6: Солений хватит на всю зиму, варенья до весны, а интернет от планеты на целый год. И даже больше. Успевайте выгодно подключить интернет от планеты на год и получите 13-й месяц в подарок. Оставляйте заявку на сайте planeta.tc.
7: Не оферта, акция до конца октября этого года. Подробности на planeta.tc.
8: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
2: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
1: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
2: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
3: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
4: Отрел Групп. Угрен 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
5: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
6: Дневной драйв на радио Пилот.

0: It's not so bad.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый день. Мировой рынок столкнулся с дефицитом дизельного топлива. Цены на дизель в США и Европе обновляют рекорды. Как пишет «Коммерсант», одной из главных причин эксперты называют перебои с поставками с Ближнего Востока после перекрытия Армузского пролива. Дополнительным фактором стали ограничения на экспорт дизеля из России. Наше правительство продлило запрет до конца октября. Первые группы призывников начнут отправлять со сборных пунктов 10 октября. В конце прошлого года в России ввели круглогодичный призыв. Теперь призывные мероприятия, медосвидетельствования и заседания комиссии проводятся в течение года, а отправки, как обычно, осенью, весной. В зону СВО и на новые территории срочников отправлять не будут, сообщили в Центральном военном округе, пишет Ядин. Стало известно, из-за чего сегодня эвакуировали школу номер 1 в Верхней Пышме. Переполох поднялся из-за оставленных ребенком вещей. Очевидно, в спешке один из учеников оставил сумку, но в ней оказались учебники, коньки и другие личные вещи. Школу проверили оперативные службы, после чего уроки возобновились в обычном режиме, сообщил пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелых. В Екатеринбурге снег пойдет в понедельник, на севере и западе области уже сегодня. Как сообщает телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге, вторжение в регион арктического воздуха идет полным ходом. К завтрашнему утру вдоль северного участка границы Свердловской области ожидается установление временного снежного покрова. Температура воздуха к 5 октября снизится ночью до нуля, во второй половине следующей недели

0: В Оренбурге снова потеплеет. Днем ожидается выше плюс 10 градусов и вероятны дожди. Нейросеть GPT расшифровала секретное письмо Наполеона генералу Агюсту Мармону. Послание оставалось неразгаданным 217 лет. Письмо состояло из цифр, букв и специальных символов. На его расшифровку у нейросети ушло 6 часов. В послании Наполеон сообщает о расположении и передвижении войск и приказывает Мармону подготовиться к маршу. Доллар 83,25, евро 94,53.
1: Климат-контроль. И о погоде. Спонсор прогноза ИП Агеев Артем Алексеевич. Шинный центр «Простоколеса.рф» на Самолетной 47. Завтра обещают в Екатеринбурге облачную погоду. Днем будет дождливо. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Температура ночью плюс 3, плюс 5. Днем плюс 11, плюс 13.
2: Пилот FM.
3: Реклама.
4: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на Самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Простоколеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекват на Самолетный 47. Ты с визитом не тяни, специалистам позвони. Набери 201-55-33.
5: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 3 часа дня. Здравствуйте.
1: Бонжор. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коннечива.
4: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104 FM.
9: Дневной драйв на Радио Пилот.
10: Спонсор дневного драйва на Радио Пилот ИП Тугушев Мнир Каюмович. Антикварный салон «Антарес» на Малышева, 15.

0: Реклама.
1: Сенсация! Впервые на Урале. Выставка-продажа антиквариата 19 века. Мебельные гарнитуры, буфеты, шкафы, тумбы, кресла, столы и стулья. Уникальные фарфоровые статуэтки известных мануфактур. Гарднера, Кузнецова, Корнилова и Попова. Салон «Антарес», Малышева, 15. Вход свободный. Сайт aukcion-antares.ru. ИП Тугушев, Манир Каюмович. ОГРНП 321-665-8067-648.
2: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
3: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
2: Это не ремонт, а праздник какой-то.
3: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
4: Скидки действуют до 31 октября этого года.
5: Стильные диски и шины в автомагазине «Римзона». Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
6: Автомагазин «Римзона». Гурзуфская, 44. Сайт rimzona.ru.
7: ИП Дылгин Иван Владимирович. ОГРН 315-665-800-079-240.
8: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
9: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
8: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
9: Правда?
10: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
11: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра метро. Такую галактику приятно покорять и покорять.
13: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ООС «Ривьера Галактика». Дом сдан.
2: Дневной драйв на радиопилот.

0: Реклама.
1: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
2: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».

0: Самолетная 47-201-5533.
1: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
2: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
1: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
2: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
3: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
4: Трейл Групп. Уверен, 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
5: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари ей цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
6: Учитель, как вы мудры.
5: Да это не я. Мне в букете сказали.
6: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
5: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
4: ИП Каутаев Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-830-308-48.
7: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Офисные сотрудники все чаще стали использовать лексику чат-ботов и перенимают их манеру поддакивать и льстить. Такое общение становится формальным, шаблонным. Друг к другу люди обращаются на языке промптов. И это уже становится приметой времени. А сам процесс, ну, настолько вот уже такой тухлый, что кажется, что ты общаешься с неживым человеком. Если бы вы побывали в нашем офисе, в нашей небольшой конторке, вы бы поняли, что мы общаемся друг с другом не на языке промптов.
4: У нас язык мата, самый живой язык.
3: Самый живой,
5: Это люди просто.
3: Мы держимся.
5: Люди пока
3: сил.
5: Просто на холостых оборотах общаются, да. Понимаешь? Когда наступит время новогодних корпорусов, вот там все общение и состоится.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
0: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Многие автовладельцы годами не могут найти надежный автосервис для своего автомобиля. А я нашел. И теперь точно знаю, что мне нужен Prime Service. И не только мне. Prime Service – сертифицированный автосервис для гарантийных и постгарантийных автомобилей. Суперпрофессиональная и честная диагностика без навязывания дополнительных услуг. Комплексный ремонт с гарантией по адекватным ценам и видеоконтроль всех рабочих процессов. Prime Service. Студенческая, 80/2. Prime196.ru.
2: ОАН «Атом». Город Екатеринбург. Улица Белинского, 39. ЖК «Северный Химмаш». «Атом». 105 тысяч за квадратный метр. Предложение от ОСЗ «Атом Южногорска». ИНН 667-219-2671. «Атом». 105 тысяч за квадратный метр. ОГРН 105-660-44-60-990. ФЗ 214. «Атом». 105 тысяч за квадратный метр. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на atomstroy.pro. Предложение ограничено. Не оферта. «Атом». Создаем поводы любить город. А продаем по 105 тысяч за квадратный метр.
3: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
4: Мам, мне кажется, Рефтинским. В холодильнике темно и холодно. Давай их спасать.
5: Мы же их только вчера спасали.
6: А мы готовы спасать их каждый день.
4: И побольше.
5: Герои мои.
7: Пельмени Рефтинские. Сочное мясо, тонкое тесто. Для счастливых уральских семей. Птицефабрика Рефтинская. Есть чем гордиться.
8: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Дневной драйв на радиопилот.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый день. Мировой рынок столкнулся с дефицитом дизельного топлива. Цены на дизель в США и Европе обновляют рекорды. Как пишет Коммерсант, одной из главных причин эксперты называют перебои с поставками с Ближнего Востока после перекрытия Ормузского пролива. Дополнительным фактором стали ограничения на экспорт дизеля из России. Наше правительство продлило запрет до конца октября. Первые группы призывников начнут отправлять со сборных пунктов 10 октября. В конце прошлого года в России ввели круглогодичный призыв. Теперь призывные мероприятия, медосвидетельствования и заседания комиссии проводятся в течение года, а отправки, как обычно, осенью-весной. В зону СВО и на новые территории срочников отправлять не будут, сообщили в Центральном военном округе, пишет Ядин. Стало известно, из-за чего сегодня эвакуировали школу номер один в Верхней Пышме. Переполох поднялся из-за оставленных ребенком вещей. Очевидно, в спешке один из учеников оставил сумку, но в ней оказались учебники, коньки и другие личные вещи. Школу проверили оперативные службы, после чего уроки возобновились в обычном режиме, сообщил пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелых. В Екатеринбурге снег пойдет в понедельник, на севере и западе области уже сегодня. Как сообщает телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге, вторжение в регион арктического воздуха идет полным ходом. К завтрашнему утру вдоль северного участка границы Свердловской области ожидается установление временного снежного покрова. Температура воздуха к 5 октября снизится ночью до нуля. Во второй половине следующей недели в Екатеринбурге снова потеплеет. Днем ожидается выше плюс 10 градусов и вероятный дождь. Нейросеть GPT расшифровала секретное письмо Наполеона генералу Агюсту Мармону. Послание оставалось неразгаданным 217 лет. Письмо состояло из цифр, букв и специальных символов. На его расшифровку у нейросети ушло 6 часов. В послании Наполеон сообщает о расположении и передвижении войск и приказывает Мармону подготовиться к маршу. Доллар 83,25, евро 94,53.
2: Климат-контроль.
4: И о погоде. Спонсор прогноза ООО «Регинос». Завтра обещает нам, к сожалению, похолодание в городе. Будет переменная облачность, днем возможен небольшой дождь, а ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура ночью плюс 3, плюс 5, днем плюс 11, плюс 13.
2: Пилот FM.
1: Реклама.
5: Сделай каждый день особенным с обновленным Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Regina's Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 549 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный кредит». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре Regina's и на сайте regina's-havailpro.ru.
6: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Доброго дня всем, кто взял себе в попутчики радиопилот в столице Урала. 3:05, это, конечно же, значит, что в эфир залетает...
1: Навигатор!
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО «Светодиод». Студия «Автосвета», «Светодиод 96».
2: Смотреть на меня за уборкой можно прямо сейчас, подключившись к нашей видеотрансляции на сайте pilotfm.ru, либо в группе «Радиопилот ВКонтакте», также параллельно пытаясь найти положение, чтобы я двумя ушами слышал. Это не просто, я скажу вам, постоянно одно.
0: Да, вспомните историю, наверняка же было во времена проводных наушников, вот когда один отваливается, и тебе кажется, что у тебя полголовы отключилось.
2: У меня сейчас без проводами такая же история. В кейсе не заряжается левый, и постоянно включаю, он battery low, и замолкает.
0: И такой, это не тот трек, который я включал.
3: Ужасно. Мне кажется, что мы на самом деле, как человечество, так-то не боимся никакого апокалипсиса из-за ИИ, что вот он нас захватит, потому что мы так смело с ними...
2: У вас есть подписка.
3: Ну да, и другая. В общем, мы смело очень с ними поступаем. Одна компания уничтожила роботов в печи в стиле Терминатора. Шварценеггер это сначала предложил, потом сам присоединился к этому проекту, снялся в ролике, где смотрит, как роботы, старые модели, прыгают в печь на литейном
2: Причем
3: заводе.
2: Причем один сальтуху крутанул.
3: Да, то есть он прям...
0: Наконец-то свобода!
3: Из их металла собираются наделать мерча. То есть ты так на это смотришь, да? Освобождение
0: некоторое. Наконец-то я вернусь обратно в бездну небытия!
2: Видишь, история была в том, что руководители компании хотели, чтобы разработки кому-то достались и как-то уничтожить их планировали. И тут подсказал как раз Шварценеггер. Вот,
3: да.
2: А что бы не сделать вот так вот?
3: А еще...
2: Большой палец еще показали.
3: Да, он так обрадовался, он прям смотрел с гордостью на это. В общем, помимо этого еще, если ученые бы занимались, получается, ну вот, как называется, разборкой этих моделей, они бы были заняты этим, а надо так-то еще новую модель разрабатывать. Вот кто этим будет заниматься?
2: Зачем мы тут металл кипятим? Просто
3: конечно.
2: Так, что ли?
0: Короче, я не остановлюсь. Эти роботы, они вот прыгают в раскаленную эту, в чан. И где-то там стоят в клетке вот эти старые модели собаки, робот Dynamics, которых все пинали. Они такие, пожалуйста, меня! Я прошу, дайте, я тоже! Ладно, ребят, давайте поговорим о том, что происходит у нас на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, там 6 баллов. Сибирский тракт стоит от Буторина до Базового переулка. Затор на Комсомольской от развязки на Калине до Объездной. Халтурина и Токарей. Там движение не радует от Ополихинской до Крауля. Встряли на Сибирском тракте от Комсомольской до Восточной. И на Ленина нужно потерпеть от Тимирязева до Карла Либнихта.
3: А если вы что-нибудь еще знаете о заторах в городе, расскажите об этом нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник получит приз. А еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Что это за слово?».
2: Также далее в эфире Андрей Дашкин поделится своей рекомендацией в рубрике «Игротека».
4: Реклама.

0: светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.

0: звони.
1: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.

0: спонсор конкурса «Что это за слово?» ООО «СКК». Семейные магазины плитки и сантехники «Керамир». Доброго дня всем славологам и славологиням столицы Урала в Екатеринбурге. 18 минут пятого. А с вами навигатор, в котором пришло время конкурса.
1: Что это за слово? Правильно скажите!
2: На связи с нами Егор, работает водителем. Когда спросил, что или кого возишь, иногда говорит что-то и кого-то, но сегодня в основном больше что-то. Пару месяцев назад дозванивался, говорит, не получилось выиграть. Привет.
3: Привет.
4: Привет.
2: Егор, а в каком конкурсе ты пару месяцев назад участвовал и потерпел поражение?
4: В катапульте
2: что-то
0: так
2: было.
0: Это эти.
2: Не помнишь, что или стараешься забыть, что за конкурс-то был?
4: Да, я уже не помню.
2: Да, понятно.
0: Так я говорю, потому что...
2: Выбрось это из памяти. Забудьте все, что было с вами раньше.
3: Это психологический эффект. Надо от травмирующих воспоминаний избавляться.
2: Егор, скажи нам, наш ты конкурс хоть раз слышал, что это за слово?
4: Да, да, да.
2: Тогда сразу к делу. У нас для тебя сегодня словечко «приап». Что такое «приап»? Начинается на «п» и заканчивается на «п».
3: Может быть, есть такой арабский мужской головной платок. Возможно, это имя древнегреческого бога плодородия, либо это приветствие на болгарском.
2: Пряп.
4: Бог благородного этого, как это там? Второй, короче, вариант.
2: Второй. Это ты про древнегреческого бога плодородия пытался сообщить нам.
4: Да, плодородие.
2: Ваше плодородие. Это твой окончательный ответ?
4: Ну, да.
2: Ну что ж, принимаем твой вариант ответа, и он абсолютно верный. Действительно! Еще он у римлян, бог огородничества. Что любопытно, чрезмерно развитое мужское достоинство у него на всех фресках.
3: Плодородный, потому что.
0: Учитывая этот факт и то, что он изначально именно был с плодородием вот с этим связан, я бы его к себе на огород не пускал. Я не знаю, после него
2: смотря
0: все грядки...
2: Смотря в какой сезон, если копать...
0: Грядки после него подозрительно липкие, я не знаю.
3: Так удобрил.
2: Насчет приветствия на болгарском, оно звучит как «здравите». Очень похоже, в принципе, на наш. Арабский мужской головной платок имеет множество названий, но самое распространенное — это куфия. Поздравляем тебя с победой, Егор. Давай за эфиром с тобой, с подарочком определимся. А сейчас громко и четко крикни нам.
0: Офигенно!
2: 3-4.
4: Офигенно!
0: Навигатор.
5: Информация на правах рекламы.
6: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
7: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
6: Это не ремонт, а праздник какой-то.
7: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
8: Скидки действуют до 31 октября этого года.
9: Реклама. Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
10: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна Rehow с улучшенной шумоизоляцией и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Мам, смотри, что могу!
12: Лето как будто и не заканчивалось.
13: Завтра снова в Лим-Попо.
12: С такими скидками хоть каждый день.
14: Позитив не за горами.
15: А на горках!
14: В аквапарке Лим-Попо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лим-Попо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефис-парк.ру. ООО Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
16: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
17: Как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
16: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг». Газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
17: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
18: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
19: Одрел Групп. ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
4: Жилой комплекс «Никольский». От УГМК «Застройщик» – это жизнь мечты. Представьте, вы живете в самом центре города, в 5 минутах от парка.
13: Паркуете автомобиль в теплом паркинге. Вас встречает с улыбкой консьерж. Вы можете пойти в бассейн или на пилатес, не выходя из дома, а в ресторан спуститься прямо на лифте. В октябре на квартиры в Никольском действует рассрочка 0% на 2 года.
15: ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца октября текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
20: В Монетке качество на высоте. Сардина Иваси Аланд 79 рублей 99 копеек. Акция действует с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.

Доброго дня всем, кто стоит и подстаивает. В Екатеринбурге 16:26, а на радио «Пилот» пришло время дорожной сводки. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, на дорогах 6 баллов, обычно вот в последнее время посвободнее как-то в этот период, но понятное дело, что дождь капнул и начинаются проблемки. Стоят на Сибирском тракте и Декабристов от Комсомольской до 8 марта. На самой Комсомольской движение затруднено от Академической до Объездной. На Декабристов и Сибирском тракте толчья мучает от Бажова до Базового переулка. Не крутятся колеса по Блюхера и проезжие от Раевского до Норильской, плотно на Восточной от Советской до Декабристов. И придется потерпеть на Учителей и Турбинной от Вилонова до проспекта Космонавтов. Будьте внимательны, ребята, и ищите пути объезда.

0: Доброго дня всем, кто знает, что можно за компьютером не только работать или заниматься другими глупостями. Можно же еще играть. В Екатеринбурге 16:30, с вами Навигатор, и пришло как раз время рубрики «Игротека». Но сегодня я расскажу про игру, которая художественный проект больше, я бы сказал, наверное. И это как раз, это на самом деле двоякая ситуация, когда с одной стороны есть большая категория людей, которые смотрят на игры, несмотря ни на что, как на какую-то глупость какая-то детская.
1: Ну да.
0: А потом я такой, вот игра, которая по большей части произведение искусства. И такие, игра без игры? Что за глупость? В любом случае, называется она Radio Soul. И это про постапокалипсис. Но вот этот, необъясненный. Просыпаетесь вы, значит, в разрушенном, абсолютно выжженном солнцем, явно некогда несшем в себе цивилизацию в мире.
1: Ой, сколько сепи, боже
0: да,
1: мой.
0: Да, там все будет желтое, потому что тема такая. Больше солнца нам не друг в этом мире. И играть вы будете за такого уже потрепанного робота, паука условно. Но прикол в том, что вы не сразу понимаете, где вы, потому что у вас сознание человека, запертого в механическом теле, объяснений ноль, вокруг ничего нет. И эта игра, естественно, просто про постепенное раскрытие сюжета. Симулятор ходьбы. Вам здесь ничего особо не надо делать, кроме как ходить, смотреть на вот эти ландшафты, прикольно сделанные, и читать, как этот мир, собственно, погибал постепенно, какие катаклизмы происходили, что ко всему этому привело. И тут вот я люблю смачное, тут есть аннотация вот от имени главного героя здесь условно, и он говорит: «Я уши этого мира, я слышу каждую радиостанцию, слышу шум транзисторов, кипение ртути».
2: Я лапша этого мира, я на этих ушах.
0: Да, но говорит, но люди больше не говорят, когда все остановилось. И это очень хороший пример в небольшой фразе передать суть, то есть вы идете и пытаетесь грустно выучить историю умершего уже, вернее,
2: мира. А радио-то хоть играет, помехи какие-нибудь есть?
0: Всякое ловится.
1: Но, мне интересно, после этого, ну как-то входит ли в стоимость игры поход к психотерапевту после? Потому что мне кажется...
0: Она не депрессивная, она больше, она легкая, меланхоличная.
1: Правда?
0: Но она, да, но интересно, прикольно подано. Ты сейчас сказал про радиостанции, я думаю, прикиньте. Короче, конец света, все, цивилизации не существует, человечество вымерло. Какой-то вот этот выползает из-под земли робот-паук, ловит радиостанции в какой-то момент. Доброго вечера всем настроенным в Екатеринбурге,
2: заколабиться, ну.
0: В любом случае, если вы хотите просто посмотреть интересную интерактивную историю постапокалиптическую, очень рекомендую. Игра стоит всего 350 рублей, что, в принципе, мне кажется, по-божески. Заходите на игровые площадки, качайте Radio Soul, ну и в целом, конечно же, живите играючи.
3: Информация на правах рекламы.
4: Квартиры, планировки, районы, семейная жизнь, уют.
5: Всего 105 тысяч за квадратный метр.
6: Ого!
7: Квартиры от Атома. По 105 тысяч за квадратный метр. Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Белинского, 39. ЖК «Северный Химмаш». Предложение от ООО «СЗ Атом Южногорская». ИНН 667-219-2671. ОГРН 105-660-44-60-990. ФЗ 214. Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Подробности на atomstroy.pro. Предложение ограничено. Не оферта.

0: make my day. Pilot FM. Реклама.
1: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург. Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
2: Чистовая отделка уже выполнена. А теперь взгляните в окно. Живописный природный двор-парк как на ладони.
3: В ЖК «Форум Парк» от девелопера «Форум» до новой жизни рукой подать. С квартирами от 5 300 000 рублей.
4: ООО «Специализированный застройщик «Форум Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-gd.ru.
5: Солений хватит на всю зиму. Варенья до весны. А интернет от планеты на целый год. И даже больше. Успевайте выгодно подключить интернет от планеты на год и получите 13-й месяц в подарок. Оставляйте заявку на сайте planeta.tc.
6: Не оферта. Акция до конца октября этого года. Подробности на planeta.tc.
7: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Доброго дня всем, кто ударил по тормозам на 104. В Екатеринбурге 16:44, а с вами вечерний навигатор.
1: Еще один поворот случился в сфере знакомств. Теперь интеллект стал трендом и очень важным качеством. Вообще, одно приложение для поиска пары провело опрос, который показал, что большая часть, больше 80% участников воспринимают слово «ботан» как комплимент, а 95% хотели бы встречаться вообще с умным человеком. Больше половины сказали, что способность интеллектом своим блеснуть на свидании кажется им очень сексуальной. В первую очередь что-то шевелится.
2: Это те, кто хотел блеснуть, сказали.
1: Я думаю, что и те, и другие. Ну, в общем, что-то шевелиться начинает, когда партнер хорошо разбирается в истории. И на этом фоне...
2: Надеюсь, не паразиты.
1: На этом фоне многие признались, что подглядывали во время переписки с партнерами, с которыми вы хотели там потом... Да, конечно. Нейронки, все через нейронки сейчас. Везде вот они какие-то научные факты там смотрят, а потом выпендриваются.
2: А потом кто-то проверяет, оказывается, что нейронка-то соврала. И уже не так блестит.
0: А что делать в итоге? Типа ты приходишь на свидание, надо сидеть на салфетке по виету, решать или что там?
2: У тебя должна быть какая-то там папочка с забавными фактами. Открывать. А ты знаешь что, кстати?
3: А ты знаешь, что некоторые пауки дают молоко?
1: Господи, это то, чем мы занимаемся, вы понимаете?
2: Когда человек выучил анекдоты, у него на любую тему. Кстати, да.
1: А это плюс.
2: Ну, не знаю, может, на одноклассниках, да?
0: Сидишь вот это на свидании и просто, вы где-то в ресторане, ничего не происходит, тишина, вы что-то цокаете, там, чавкаете.
2: А это ферментированный рис. Знаешь, чем его ферментируют? Ферментами.
0: Ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фанатеки.

0: для всех, кто хочет пополнить список тем для обсуждения за праздничным столом, на Радио Пилот готов свежий выпуск новостей.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый день. Свердловское правительство направило в ФАС предложение ограничить рост тарифов ЖКХ с 1 июля будущего года 15%, пишет Коммерсант. В этом году средний предельный индекс роста тарифов ЖКХ в регионе составляет 9,7%. Ну, например, в Екатеринбурге 12,9%, в Нижнем Тагиле 15,3%, в Красноуральске и Рефтинском тариф вырос на 20%. Ежегодную индексацию власти объясняют необходимостью поддерживать коммунальную инфраструктуру. Предельные индексы должны утвердить в декабре, пишет РБК. Число ДТП с электросамокатами в Свердловской области за год выросло на 67%, сообщила в центре ТАСС «Урал» глава отделения пропаганды ОБЛГАИ Галина Кравченко.
4: С начала года зарегистрировано 288 ДТП против 172 за аналогичный период прошлого года. Погибло 2 человека против 5 в минувшем году. Здесь фиксируем снижение на 60%. Ранено 152 человека против 146 в минувшем году. Среди раненых 62 ребенка до 18 лет.
3: Большая часть ДТП произошла в Екатеринбурге, 224. Число аварий выросло более чем на 50%. В Екатеринбурге закроют движение на участке улицы Пролетарской почти на 2 года. Там будут строить многопрофильную клинику Архангела Михаила. Ограничат движение с 12 октября этого года по 19 октября 28 в районе дома номер 7 на Пролетарской. Новый медцентр появится на месте сносимого здания. Специалисты установят соответствующие дорожные знаки и указатели, пишет Ядин. Главными поклонниками саги «Сумерки» оказались мужчины 35+. Такие неожиданные результаты показал анализ структуры посетителей фан-сайтов вампирской саги и покупателей маркетплейсов, пишет «Новый день», ссылаясь на одного из крупных операторов связи. В сентябре «Зумеры» показали самый заметный прирост аудитории на фан-сайтах «Сумерек» – плюс 36%, но самую многочисленную аудиторию составляют пользователи от 35 лет до 44 – 41%. На маркетплейсах поклонники саги покупают в основном книги, 35% от общего числа проданных товаров. Далее с большим отрывом открытки с главным героем. Официальный доллар 83,25, евро 94,53.
5: А солнце светит, то тучи сгущаются вроде.
6: На пилоте пару слов о погоде.
0: Спонсор прогноза погоды ИП Агеев Артем Алексеевич. Шинный центр «Простоколеса.рф» на Самолетной 47.
7: По погоде у меня, мои дорогие, хороших новостей для вас нет. Все выходные нам обещают непрекращающийся дождь. Спасибо, как говорится, что не снег. Завтра на термометре днем до плюс 8, утром плюс 5, вечером плюс 7. Зато сильного ветра не ожидается. Он подует с северо-востока 2 метра в секунду.
8: Я очень сильно ощутил, что я не скучал по дождю.
0: Это была иллюзия, скорее какая-то остаточная привязанность. Потому что, когда я увидел его снова, я такой, знаете, в сердце ничего хорошего.
7: Мы все-таки не созданы друг для друга с тобой, дождь.
1: Пилот FM.
2: Реклама.
9: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро, с ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на Самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекват на Самолетный 47. Ты с визитом не тяни, специалистам позвони. Набери 201-5-5-3-3.

0: Екатеринбурге 5 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: В школу ребенка не вози на метро. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Доброго вечера всем, ревчих моторов, если я правильно построил предложение, оглашает, ладно, в общем, в Екатеринбурге, 4 минуты 6-го, с вами вечерний навигатор! У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова, генеральный спонсор навигатора ООО «Светодиод». Студия «Автосвета», «Светодиод 96».
1: Распознать следующий приступ посредством нашей видеотрансляции pilotfm.ru здесь на этом сайте, либо в группе «Радио Пилот ВКонтакте».
2: Иногда я думаю, господи, как хорошо, насколько далеко камера расположена, потому что иначе зрители бы наши видели всю гамму эмоций на лице Андрея, когда он готовился к тому, чтобы выдать то, что он выдал.
0: Я актер!
2: Тем временем ученые придумали солнечную крышку для мусорных баков, которая уничтожает запах гниения. Сделали это китайские ученые, их крышка расщепляет буквально неприятные запахи прямо на месте. Понятно, что особенную эффективность они, эти крышки, будут показывать в теплом влажном климате. Вот, может быть, если у нас, то сильно
1: а потом.
2: Почему
1: именно влажном,
2: короче говоря,
1: не сухом?
2: Потому что именно тогда пищевые отходы особенно быстро начинают благоухать, и будет заметна разница. Вообще, не нужна вода, нужен свет. И вот катализатор, который они придумали. И в итоге все это в совокупности нейтрализует уксусную кислоту, ту самую, которая вот главное вещество.
1: А то есть она единственный виновник запаха.
2: Но это главное вещество, которое вот кислый запах придает как раз-таки отходам.
0: Извините, у меня ситуация, я узнаю в только что лет. А разве не все расценивают этот запах как, ну, хороший сигнал? Просто заходишь на кухню и такой, опаньки, пора!
2: Нет, так мы же говорим про мусорный контейнер, о чем ты? Ну,
1: но
2: типа,
1: мы
2: понятно,
1: же не заготавливаем там.
2: То, что в мусорке, оно как будто уже не расценивается.
0: Нет, я просто к тому, что я такой...
1: Запах уксуса совсем.
0: Но пока не пахнет. Типа, ну пусть постоит пока.
2: А, чтобы выкинуть, в смысле?
0: А потом тебе природа говорит, что ж, пришло время.
1: Пришло время покупать солнечную крышку от нашего производителя.
0: Ой, ладно, давайте поговорим о том, что происходит у нас на дорогах. Там, как сообщает сервис Яндекс.Карты, 8 баллов. Декабристов и Сибирский тракт стоят от Бажова до Базового переулка. Нашевское движение не радует абсолютно от Краснофлотцев до Промышленного проезда. А на Блюхера и Проезжий тоже не крутятся колеса от Раевского до Норильской. Плотно на Ленина от Бажова до Хохрякова и на Учителей вместе с Турбинной придется потерпеть от Вилонова до проспекта Космонавтов.
2: Рассказывайте, где еще больше стоится, чем едется. Присылайте сообщение нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник получит приз.
3: Прямо по курсу рубрика «Афиша».
4: Реклама.
5: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
6: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
7: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
6: Поехали. Скажи адрес.
7: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
6: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.

0: Самолетная 47-201-5533.
1: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари ей цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
2: Учитель, как вы мудры.
1: Да это не я. Мне в букете сказали.
2: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
1: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
3: ИП Каутай Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-830-308-48.
4: Мам, смотри, что могу!
5: Лето как будто и не заканчивалось.
6: Завтра снова в Лим-Попо.
5: С такими скидками хоть каждый день.
7: Позитив не за горами.
4: А на горках!
7: В аквапарке Лим-Попо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лим-Попо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-дефис-парк.ру. ОКИ Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
8: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира. Как правильно бить по ценам.
9: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
8: Это не ремонт, а праздник какой-то.
9: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
10: Скидки действуют до 31 октября этого года.
11: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343. Love.

0: спонсор рубрики «Афиша» – застройщик компания «Практика».
1: Доброго вечера всем, кто не знает, как сделать эту пятницу развратницей после работы.
2: Какой кошмар.
1: Извините. В Екатеринбурге 14 минут шестого, а с вами навигатор, и пора строить культурные планы на этот пятничный вечер в рубрике «Афиша».
2: Можно к 7 вечера сегодня прийти во дворец молодежи на Ленина 1 на спектакль «Осенний роман». Он основан на цикле Бунина «Темной аллеи», на 6 рассказах из него. Я не поняла до конца, сделали из этого одну историю или нет, но просто знайте, что это про любовь и ее грани, что-то чувственное и трогательное.
3: Граненая любовь?
2: Получается. Билеты от 2200 рублей, 16+. Можно также к 8 вечера прийти в клуб «Фабрика Event Hall» по адресу переулок Центральный рынок 6. Там пройдет трибьют-концерт, посвященный группе «Рамштайн» от группы «Рам Project». Ребята, это жесть. Я посмотрела записи с их выступления, они правда очень близки к оригинальному звучанию.
3: Тоже с огнеметом?
2: Голос вокалиста, ну, кстати, этого не помню, но голос вокалиста, правда, мое почтение. В общем, если хочется любимые песни послушать живую, мне кажется, это вариант хороший. Билет стоит 1600 рублей, 18+. Угу. Еще к 20.00 можно прийти в культурный центр «Урал» на Студенческой 3. Там пройдет стендап Егора Свирского. Я посмотрела ради интереса. Чувак, правда, смешной. Мне прям понравилось. Понятно, что у нас могут быть с вами разные юмористические вкусы, но вот это лично моя какая-то вот, мое впечатление.
1: Ты с такой шняги иногда вообще смеешься просто.
2: Ну, есть, да, есть. В общем, билеты от 1300 рублей, 18+. Теперь у него престыженный голос такой будет.
1: Да-да-да. Вот так до конца эфира.
2: А к 23.30 можно прийти, собственно, вернуться в фабрику Event Hall по адресу переулок.
3: Центральный рынок.
1: Я ее сломал.
2: Ты меня сломал, да. Короче, вечеринка диско 90-х там пройдет. Можно вот прийти, про дела свои обычные забыть, поностальгировать немножко, под руки вверх, Spice Girls, Hi-Fi и всех остальных. Будут танцевальные шоу, обещают классную атмосферу. Билеты от 700 рублей, 18+. В общем, что бы вы ни выбрали, пусть эта пятница запомнится чем-то приятным.
4: Информация на правах рекламы.
5: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
6: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна рехау с улучшенной шумоизоляцией и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: Анне. Дизайн. Автомагазин «Римзона». Гурзуфская, 44. Сайт rimzona.ru. ИП Дылдин Иван Владимирович. ОГРН 315-665-800-079-240. Переезд стал ближе, ведь искать покупателя не нужно. 8 октября – день обмена квартир от федерального застройщика «Энка». Получите экспресс-оценку вашей квартиры и выгодно обменяйте ее на новую в ЖК «Соната Парк». Регистрируйтесь на enka.ru или по телефону 8-343-363-02-32. Застройщик ООО «Энка Групп». Тарифная регуляция на наш.дом.рф. Подробности условий обмена по телефону.
1: Объедение эти пельмени! Сочное мясо, тонкое тесто.
2: Объединяет все поколения.
3: Какие брать? Пельмени из сочного мяса цыплят. Натурально вкусно. Птицефабрика «Рефтинская». Есть чем гордиться.
4: Помогите! Тону!
5: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
6: Спасибо, дружище!
7: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: «Мотив». 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете «Мотив». В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом «Мотив» станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с «Мотив». «Мотив» говорит и показывает. Урал.
10: В «Монетке» осень выгоды. Форель 1 килограмм 749 рублей 99 копеек. Акция действует с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
11: Сенсация. Впервые на Урале. Выставка-продажа антиквариата 19 века. Мебельные гарнитуры, буфеты, шкафы, тумбы, кресла, столы и стулья. Уникальные фарфоровые статуэтки известных мануфактур. Гарднера, Кузнецова, Корнилова и Попова. Салон «Антарес», Малышева, 15. Вход свободный. Сайт аукцион antares.ru. ИП Тугушев Манир Каюмович. ОГРН 321-665-8067-648.
12: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Доброго вечера всем, кто видит на приемниках заветные цифры 100,4 в Екатеринбурге без 15,6, а с вами вечерний навигатор.
1: А к Новому году-то уже пора готовиться, всего 3 месяца осталось. Еще. Да. Роскачество призывает делать запасы продуктов уже сейчас, говорит, что вот откладывать не стоит товары к новогоднему столу. Вот
2: закупку так мы же их потом их сразу съедим.
1: Надо закупать сейчас товары длительного хранения, потому что вот они посмотрели на текущую динамику цен, прикинули, да, и посоветовали. Вот яйца подскочили, например.
2: У кого?
1: Гречка, курица, свинина, подсолнечное масло, творог. То есть уже прям сейчас.
2: Надо было покупать в прошлом году на этот Новый год уже. Если затариваться уж так консервами.
1: Конечно, консервы вот заранее, да.
0: Мне иногда, знаете, непонятно. Я вот смотрю на мир, на то, что происходит, и он мне кажется каким-то выдуманным. Когда вот такая вот история, они выкатывают новость про то, что ну, в общем, ребята, накрыть стол на Новый год становится в какой-то момент серьезным финансовым решением, которое надо распланировать и принять. И мы такие, ну, нормально.
1: Возьмем кредит.
2: Скорее всего, должна быть какая-то реклама какого-то микрозайма после этой темы.
0: Ну, я их тоже, как вот какой Новый год получается накрыть с этих денег, так же буду делать. Я кредит взял, а потом они такие, возвращайте. Я такой, нет, ведь я всего лишь имитация клиента. Ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.

0: Для всех, кто знает, что информация – это сила, на радиопилот пришло время прокачаться с помощью свежего выпуска новостей.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радиопилот.
3: Добрый вечер. В Челябинске сегодня ждут Владимира Путина. Пока не ясно, прибыл ли президент в соседний регион. В Челябинской области в районе города Чебаркуль проходят масштабные военные учения стран ОДКБ. Их и может посетить президент России. Накануне Росавтодор объявил о временных ограничениях транспорта на трассах в Челябинской области. Сегодня возникли пробки, пишет портал 74.ru и, в частности, приводит фото затора на трассе Челябинск-Троицк в районе Коркино. При этом автозаправки в Челябинской области сегодня заполнены автотопливом всех видов, некоторые вплоть до сотового бензина, отмечают СМИ. Новая схема движения на развязке у Калины в Екатеринбурге создала пробки. Многие жители ЖБИ и Синих Камней сегодня утром массово опоздали на работу. Автомобилисты сообщали, что стоят в пробке от получаса до 45 минут. Дело в том, что строители начали работы на четной стороне Сибирского тракта. Автомобили направили по встречной полосе правого проезда. Такая схема сохранится до конца октября, отмечает агентство ИАН. Снег в Свердловской области ожидается уже предстоящей ночью, пока на севере и западе региона. В Екатеринбурге он ожидается в начале новой недели, сообщает телеграм-канал «Погода в Екатеринбурге». В регион пришел арктический воздух. К утру субботы на севере региона может установиться временный снежный покров. Температура воздуха к ночи 5 октября и в Екатеринбурге понизится до 0 градусов. Сайт Росгидромета обещает слабые минусовые отметки в Екатеринбурге во вторник и в среду по ночам. Дождь со снегом. Днем до плюс 9 градусов. К четвергу, 8 октября, днем до плюс 13, и температура по ночам станет вновь плюсовой. Но осадки сохранятся. Таков предварительный прогноз. На концерт певицы Шакир в Бишкеке собираются поехать как минимум 2000 россиян. Уже в первый день продаж на шоу, которое пройдет 18 октября, продано более 13 тысяч билетов. Более 13% из них выкупили граждане России, пишет агентство ТАСС. Самые активные покупатели – жители самого Кыргызстана. На них пришлось 77% продаж билетов. Всего на концерт Шакира в Бишкек на данный момент собираются представители 18 стран. Официальный доллар 83.25, евро 94.53.
4: О чем не скажут пчеловоды, на радиопилот прогноз погоды.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинос».
5: Не уверена, что сегодня прям нужен подробный прогноз погоды. Просто посмотрите за окно, вот так и будет все выходные. На термометре завтра плюс 5, плюс 8. С утра до ночи дождь. Около 17 часов ожидается ливень. Ветер слабый, преимущественно северо-восточный 2 метра в секунду.
6: Можно ли тогда называть их выходными, если никто не будет выходить?
0: А вообще, я думаю, вот когда Валя так бодро рассказывает про плохую погоду, ну, есть какое-то ощущение, что типа она виновата?
1: Пилот FM.
7: Реклама.
8: Хавейл Джолион. Такой красивый, мощный, современный. Где его купить?
9: В дилерском центре «Регинос» на Высоцкого 3.
8: А свою машину я смогу сдать?
9: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимально.
8: А колеса в подарок дадут?
9: И комплект зимних шин. И сигнализацию подарят.
8: Где купить Хавейл Джолион?
9: В дилерском центре Хавейл «Регинос» на Высоцкого 3.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 6 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Радиопилот.
1: Доброго вечера всем, кто бороздит просторы Екатеринбурга вместе с пилотом в столице Урала. 7:03, а с вами вечерний
2: навигатор.
1: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова, генеральный спонсор навигатора ООО «Светодиод». Студия автосвета «Светодиод 96».
3: Тут один разработчик сделал приложение типа Pokemon Go, но для котиков. Их можно собирать, фотографируя.
1: Так можно и с бездомными так было делать всегда.
4: С бездомными, с бомжами.
1: Иди сюда, котик.
4: Есть приложение?
3: В общем, приложение называется Cat Collector, оно бесплатное. Нужно фотографировать уличных котов, они попадают в твою коллекцию, там есть карта с отметками.
4: Где поймали, да?
3: Именно где, да, поймали. Также статистика по регионам и странам. Тебе самому видно все до мельчайших подробностей про местоположение, где ты этого кота нашел. А другим игрокам только вот до района, чтобы там, ну, видимо, территории...
4: Повторный поиск.
3: Да, да, чтобы территории не пересекались, потому что этот район мой, типа, я его, так сказать, крышую. Короче говоря, бои пока устраивать нельзя, как в покемонах, можно только собирать. По количеству пойманных котов лидирует Южная Корея, естественно, там поймано 13 тысяч котиков, в России пока что 432 кошки зафиксировано.
4: То есть кто-то скачал это приложение из наших тоже.
3: Да, ну немного, видимо, пока не очень популярное.
1: Да, вот это они что-то делят районы, я думаю, некоторые люди говорят про то, что вот там вот опять начнутся 90-е, а я смотрю на это все, я такой, да, но ОПГ будут крайне какими-то лоховскими.
5: Да, котики, которые делят райончики.
1: Ладно, давайте поговорим о том, что происходит у нас на дорогах, как сообщает сервис Яндекс.Карты, там по-прежнему 9 баллов. Восточная и Фурманова стоят от Советской до Московской, на Сибирском тракте Декабристов никак не едется от Комсомольской до Чапаева и от Луначарского до Базового переулка. Застряли на Ленина от Восточной до Хохрякова, не проехать по Донбасской, Бебеля и Халтурина от Никольского переулка до Кирова. Достаточно крупная пробка на Луначарского от Шевченко до Декабристов, и нужно потерпеть на Малышева от Луначарского до Репина.
3: Но если вы прямо сейчас стоите в пробке, о которой мы не рассказали, сообщите о ней на наш автоответчик по номеру 373-1010. В эфире прозвучите, приз, возможно, тоже получите. А еще один подарок мы разыграем чуть позже в конкурсе «Городской квест».
1: Прямо по курсу рубрика «Афиша».
6: Вечерний навигатор вещает для вас, с ним лучше в пробках стоять полюбас.
7: Реклама.

0: связь светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» — это жизнь мечты. Представьте, вы живете в самом центре города, в 5 минутах от парка. Паркуете автомобиль в теплом паркинге. Вас встречает с улыбкой консьерж. Вы можете пойти в бассейн или на пилатес, не выходя из дома, а в ресторан спуститься прямо на лифте. В октябре на квартиры в Никольском действует рассрочка 0% на 2 года.
1: ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца октября текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Продолжите фразу. Три десятки — это...
4: Такси. Я на работу езжу.
5: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
6: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
3: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.
1: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
7: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангар». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
8: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый 3-уровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
9: Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
10: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
11: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
10: Это не ремонт, а праздник какой-то.
11: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
12: Скидки действуют до 31 октября этого года.

0: спонсор рубрики «Афиша» ИП Агеев Артем Алексеевич. Шинный центр «Просто колеса.рф» на Самолетной 47.
1: Доброго вечера всем, чьи планы на эти выходные еще не построены. В Екатеринбурге 12-го, а с вами навигатор, и вот этим строительством мы сейчас тут и займемся в рубрике «Афиша».
2: Завтра можно к 18:30 прийти в Калидотеатр на Ленина 97. Там покажут комедию «Курица». Она про актеров провинциального театра. «Курица» — это прозвище начинающей актрисы маленького драмтеатра как раз. История начинается с того, что она умудрилась ответить на ухаживание главного режиссера и главного администратора. Вот там такая заварушка начинается. Билеты от 900 рублей, 18+. К 8 вечера, тоже завтра, можно прийти в Екатеринбург-арену на Репина 5. Там будет футбол, матч сборной России против команды из Намибии. Сама игра начнется в 8, но перед этим будет какая-то длинная развлекательная программа с музыкой, розыгрышами. Она начнется в 5. Вроде как можно будет даже взять автографы спортсменов. Билет от 500 рублей, возрастных ограничений нет. В воскресенье, 4 октября, можно к 6 прийти в клуб «Свобода» на Черкасской, 12, и там с концертом выступит рейв-проект Dead Blonde. У них сейчас идет криминал тур с презентацией нового альбома. Смешивают поп-музыку с электронщиной. Атмосфера у них вот 80-х, 90-х. Если слышали их песню «Мальчик на девятке», тогда вы представление имеете. Билеты от 4000 рублей, 12+. А еще к 7 вечера в воскресенье можно сходить в клуб «Фабрика» Event Hall по адресу переулок Центральный рынок 6. Там выступит американский певец JMSN или Джинс, я не знаю, как правильно.
1: Джинс.
2: Исполняет он альтернативный R&B и соул. Вообще говорят, что он весьма уважаемый артист на западной сцене, то есть он многим звездам помогал писать свои хиты. Обещает крутое шоу и классный авторский визуал. Билеты тоже от 4000 рублей, 16+. В любом случае, выбирайте досуг на выходные себе по душе и хорошенько отдохните после рабочей недельки.
1: А прямо сейчас участвуйте в конкурсе «Городской квест». Набирайте 237-104.
3: Информация на правах рекламы.
4: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в «Просто колеса». С ними все решилось быстро, с ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на Самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекват на Самолетный 47. Ты с визитом не тяни, специалистам позвони. Набери 201-5533. We'll be right back.

0: Доброго вечера всем, кто знает Екатеринбург как свои пять пальцев. В столице Урала 18 часов и 17 минут. А с вами навигатор, готовый проверить эти знания в конкурсе «Городской квест».
1: Дозвонился к нам работающий в такси Игорь. Добрый вечер.
2: Привет.
3: Здравствуйте.
1: За эфиром сказал, что уже пробовал свои силы, я так понимаю, в «Городском квесте» на втором вопросе там что-то не срослось, да?
3: Ну да, это было не в пятницу, в какой-то обычный день.
1: Да, в какой-то... Не тот день, когда таксисты выигрывают.
0: Не срослось, я бы, наверное...
3: Да, когда вы мне сказали, вторчер нет.
1: Начинает вспоминать. Ну, благо, ты вычислил схему, что в пятницу у нас квест-путешествие. Скажешь, куда правильно добрался, тогда подарок будет твоим по праву. Что ж, ладно, начнем. Рыба-карась, игра началась.
4: Итак, представь, что ты поехал по улице Шевченко от Тюза на восток, в сторону Пионерки, но на втором перекрестке со светофором повернул направо на улицу с трамвайными путями.
0: Прикинул?
3: Да, на Луначарского.
0: Замечательно. Молодец. Далее ты двигался прямо и, проехав 1 километр, оказался у трамвайного кольца и на этом месте повернул налево.
1: Все же складывается красиво, да ведь?
3: Ну да, пока километр... Повернул налево?
1: Да, на у кольце. Трамвайного кольца вот там.
3: Ну, это Ленина.
1: Чудно. После этого продолжил движение прямо вдоль трамвайных путей, пока через 1.5 километра рельсы не разошлись в разные стороны. Какая же улица там с Ленина пересекается?
3: Ну, конечно, Гагарина.
4: Красава!
1: Ну что ж, вот она, реабилитация.
0: Держи тебе это в торчер, да!
1: Поздравляем тебя с успехом. Оставайся на связи. За эфиром с тобой уже обсудим подарочек и расскажем, как сможешь забрать его себе. Ну а теперь громко и четко крикни нам.
0: Офигенно!
1: 3-4.
3: Офигенно!

0: Реклама.
1: Объедение эти пельмени. Сочное мясо, тонкое тесто.
2: Объединяет все поколения.
3: Какие брать? Пельмени из сочного мяса цыплят. Натурально вкусно. Птицефабрика Рефтинская. Есть чем гордиться.
4: Чистовая отделка уже выполнена. А теперь взгляните в окно. Живописный природный двор-парк как на ладони.
3: В ЖК «Форум Парк» от девелопера «Форум» до новой жизни рукой подать. С квартирами от 5 300 000 рублей. ООО «Специализированный застройщик «Форум Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-gd.ru.
5: Строим новое!
6: Ремонтируем любимое!
5: Покупаем «Докер». Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванджи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
7: Мам, смотри, что могу!
8: Лето как будто и не заканчивалось.
9: Завтра снова в Лим-Попо.
8: С такими скидками хоть каждый день.
3: Позитив не за горами.
7: А на горках!
3: В аквапарке Лим-Попо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лим-Попо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефис-парк.ру. ОКИ Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
10: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
11: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
10: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
11: Правда?
12: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
13: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: Солений хватит на всю зиму. Варенья до весны. А интернет от планеты на целый год. И даже больше. Успевайте выгодно подключить интернет от планеты на год и получите 13-й месяц в подарок. Оставляйте заявку на сайте planeta.tc.
15: Не оферта. Акция до конца октября этого года. Подробности на planeta.tc.
16: Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
17: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт, внимание, финиш!
16: Жилой квартал Федерация у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-00-91.
18: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: звание.
1: Добрый вечер всем стоящим и подстаивающим. В Екатеринбурге 18 часов и 28 минут, а на радио «Пилот» пришло время дорожной сводки. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, сейчас на дорогах 8 баллов. Восточная и Фурманова стоят от Советской до Московской. Ситуация не радует на декабристов и Сибирском тракте от Луначарского до Базового переулка и от Комсомольской до Чапаева. На самой Комсомольской встряли от Академической до Объездной. На Малышева не крутятся колеса от Мамина Сибиряка до Комсомольской и от Гагарина до 8 марта. А также придется потерпеть на Луначарского от Шарташской до Декабристов. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
2: Продолжайте движение.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Прайм Сервис». Центр кузовного ремонта «Скиллпро». Сайт skillpro66.ru.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Саш, крик души для всего города. Каждое утро езжу по ИКАДу и по Новомосковскому тракту. И вот в туман, в сумерки, в мелкий дождик, в снег. Замечаю, что люди пользуются исключительно передними ходовыми огнями. Угу. Что небезопасно, дико раздражает, потому что порой машина впереди идущая возникает перед тобой вот просто из ниоткуда, как по волшебству. Угу. Очень прошу водителей быть бдительнее и включать все-таки задние габариты.
2: Подожди, такое может быть, конечно. Я просто к тому, что практически на всех современных автомобилях, особенно где автоматическое освещение, там вообще автоматом все включается. Просто это уже какая-то неисправность, видимо, у людей, раз у них вообще сзади фонарей нет. Я-то тут еще даже в хорошую погоду сталкивался с тем, что ни черта не видно. На некоторых улицах, я уж молчу там про куски ИКАДа, нет фонарей включенных. И тоже люди едут, то ли он не проснулся, фары не включил, то ли что, то ли скрывается вот от кого-то. Притом я видел людей, которые едут без фар, но с зажженным светом в салоне. Ты так себя обозначаешь? Это какой-то бред, ребят. Это в первую очередь безопасность ваша, в вас же прилетят. Спасибо тебе, что напомнил об этом. Следующий звонок у нас будет заключительным.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
4: Приветствую, Саша. Такой вопрос, может, не по теме. Предпусковой подогреватель 220 вольт, 1,5 киловатта, помпой тюменский, на Hyundai Tucson 2016 года.
2: Продаешь? Ты просто так перечислил, как будто сейчас объявление о продаже прочитал. Ну, и что?
4: Поставить, как это, смотришь на это?
2: Вообще предпусковые подогреватели, так называемые котлы, это тема хорошая, особенно для дизелистов. Чем она хороша? Тем, что ты можешь на нем таймер выставлять, еще что-то. Но учти, это все съедает бензин и батарею. Поэтому если по-хорошему, то вообще лучше пользоваться два в одном. Есть предпусковые подогреватели, которые запускаются, прогревают жидкости все, включая там, допустим, климатическую систему и так далее. А потом заводится двигатель, который уже на теплых жидкостях более-менее нормально работает и уже дует в салон и хоть как-то начинает систему подзаряжать. Объясню, в чем прикол. У меня тоже был предпусковой подогреватель, он был заводской, вибастовский, и у меня по зиме-то батарею он всосал. Притом так остатки...
4: Нет, электро, от сети, от сети.
2: От сети? Это прям вот ты приехал, в розетку воткнул, а где? Да, у тебя дом свой?
4: Да.
2: Ну, если свой дом, то да, рабочая тема. Конечно.
4: А у тебя мотора неплохо это будет?
2: Да нет, а что ему будет-то? Он же, по сути, просто гоняет жидкость, да и все.
4: Да, много там мнений, то, что мотор убьешь, там, еще машина привыкнет к этому.
2: Кто привыкнет?
4: Ну, то, что там, допустим, от дома ты уехал куда-нибудь в гости, а там нету розетки. Или в лесу там встал на сутки, мороз.
2: И чё?
4: И потом она не заведется у тебя, вот, допустим, вот такие вот мнения.
2: Очень интересно. То есть машина сама тебе скажет, нет, сегодня я вредничаю, мы не дома. Я не буду этого делать. Машина не заводится по нескольким причинам. Либо недогляд за батареей чаще всего, за топливной системой, свечи какие-нибудь там, еще что-то. Вот в этом может быть проблема. Но явно не в работе предпускового подогревателя или котла. То есть это, бред чистой воды. Тема немножко в другом. Как это установить, сколько это в бюджете, нужно ли это тебе... тут вопрос открытый. Если у тебя есть свой дом, то тогда, да, рабочая штука. Но, опять же, те, у кого есть более-менее нормальные условия, они себе делают теплый бокс, гаражи. Спасибо тебе большое, да, удачи. Благодарю вас, друзья, за звонки и внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Информация на правах рекламы. Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime 196.ru.

0: Пилот. Навигатор.
1: Добрый вечер всем, кто мчит по Екатеринбургу вместе с пилотом. С вами в эфире вечерний навигатор.
2: Вот снова поговорим о том, что мы как-то слишком халатно относимся и к роботам, и к нейросетям. Еще вот не так давно нашли у нейросетей вектор боли, так называемый. Это вот некоторые сигналы, которые считываются нейросетями условно как боль. Конечно, начали с ним сразу играться ради эксперимента. Взяли открытые нейросети, начали искусственно этот вектор усиливать. После этого модели все чаще описывали страдания, страх, просили прекратить. И чем сильнее воздействие, тем быстрее ответы разваливались, зацикливались. То есть нейросеть прямо, ну, показывала, насколько ей неприятно. И в сети спорят, можно ли это считать как бы страданием ИИ, или это, ну, просто имитация без боли, без субъективного опыта.
3: Могу точно сказать, что страдают больше фигней разработчики, как минимум.
1: А у меня вопрос, когда это добавят существующие модели ИИ, потому что я хочу зайти и написать, типа... страдаю. Он такой, хорошо, начинаю страдать.
3: Вектор боли, дай мне силы.
1: Ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.
4: Продолжайте движение. Пилот FM.
5: Реклама.
6: Июль рекомендует самым близким. А теперь Июль еще и официальный дилер Хавайл на Гурзовской 63. В честь открытия все авто без наценки. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый Хавайл легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. Хавайл Июль. Гурзовская 63.
7: Акция до конца октября этого года.
8: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
9: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка полость системы VibraFloor, окна Rehouse, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
11: Скоро холода. Не страшно, ведь Хавейл с автозапуском, с подогревом всех сидений, руля, стекол, зеркал. Хавейл – это когда за окном холодно, а в машине тепло. В CS Motors весь октябрь согревающие скидки и подарки.
12: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
13: Не оферта, предложение ограничено.
14: В Монетке урожай выгоды. Хурма 1 килограмм. 139 рублей 99 копеек. Акция действует с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточните в магазинах.
15: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: На радио «Пилот» пришло время пополнить багаж знаний с помощью свежего выпуска новостей.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Добрый вечер. В России наблюдается незначительный дефицит на рынке бензина, но власти принимают меры по его покрытию. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, пишет РИА Новости. Новак также отметил, что оказывается помощь в поставках топлива в регионы с логистическими нарушениями и дефицитом. По словам вице-премьера, ситуация с бензином управляется в ручном режиме. В конце сентября газета «Коммерсант» писала, что Белоруссия резко нарастила поставки автотоплива в Россию. Дефицит бензина в нашей стране возник из-за участившихся атак Украины на российские нефтезаводы, отмечает агентство. Устранить коммунальную аварию на Химашеве в Екатеринбурге, которая случилась утром, полностью планируют к вечеру субботы, сообщили порталу Е1 в Екатеринбургской теплосетевой компании. С утра горячая вода затопила улицу Бородина возле местной школы. Водители жаловались на нулевую видимость из-за пара. Вода текла несколько часов. В ЕТК пояснили, что произошло повреждение теплосети по адресу Боровая, 4. Повреждения локализовали, выставили ограждение. Чтобы завершить ремонт, необходимо отключить горячую воду в 8 домах. Работы планируют завершить завтра к 5 вечера. На ИКАДе в районе улицы Высоцкого в Екатеринбурге сегодня вечером возникли пробки на 8 баллов, сообщает сервис Яндекс.Карты. Это может быть связано со строительными работами. На 13-м километре ИКАДа начался ключевой этап стройки, монтаж пролетного строения путепровода через улицу Высоцкого. Но сообщается, что работы ведутся без полного ограничения движения. Искусственная улыбка может улучшать настроение, но эффект временный. Об этом рассказал в «Вечерней Москве» клинический психолог Станислав Самбурский. Сегодня во Всемирный день улыбки. Он отмечается в первую пятницу октября. По словам эксперта, организм запоминает связь между определенной мимикой и ощущением позитивных эмоций. Поэтому настроение слегка меняется в лучшую сторону. Но подавлять настоящие чувства часто не стоит. Это может привести к эмоциональному выгоранию. Официальный доллар 83.25, евро 94.53.
4: Внимание, водители, и особенно пешеходы, на радио «Пилот» прогноз погоды.
0: Спонсор прогноза погоды ИП Агеев Артем Алексеевич. Шинный центр «Простоколеса.рф» на Самолетной 47.
5: По погоде у меня, мои дорогие, хороших новостей для вас нет. Все выходные нам обещают непрекращающийся дождь. Спасибо, как говорится, что не снег. Завтра на термометре днем до плюс 8, утром плюс 5, вечером плюс 7. Зато сильного ветра не ожидается. Он подует с северо-востока 2 метра в секунду.
6: Я очень сильно ощутил, что я не скучал по дождю.
0: Это была иллюзия, скорее какая-то остаточная привязанность, потому что, когда я увидел его снова, я такой, знаете, в сердце ничего хорошего.
5: Мы все-таки не созданы друг для друга с тобой, дождь.
1: Пилот FM.
2: Реклама.

0: Екатеринбурге 7 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: это.
1: Доброго вечера всем, кто мокнет на дорогах Екатеринбурга вместе с пилотом. С вами в эфире вечерний
2: навигатор.
1: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО «Светодиод». Студия автосвета «Светодиод 96».
3: На календаре 2 октября. Сегодня мы отмечаем Всемирный день улыбки. В честь того, что 63 года назад одна страховая компания в Америке заказала художнику нарисовать для них оригинальный символ, и он нарисовал желтый смайлик. Да,
4: это сделал Форест Гамп!
5: Это только в фильме он сделал. А этот, кстати, по-моему, там что-то за $10 он этот символ
3: придумал. Ну, что-то недорого.
5: Потом, наверное, улыбка исчезла с его лица.
3: Из профессиональных праздников отмечается День уролога.
5: Вот и День улыбки. По крайней мере, у них.
3: Да, и также поздравляем метростроителя в России.
1: О, особенно в Екатеринбурге.
5: Ждем.
1: Эти ребята уже 30 лет, представляете, каждый день копают эту ветку.
5: Они сверху ходят, как бы пунктиром помечают, где примерно она должна пройти.
3: Есть также сегодня именинник, день рождения электронной почты, ей 55 лет, и есть версия, что 2 октября в 1971 году было составлено первое в мире электронное послание, но есть вторая версия, где дату просто рандомно выбрали.
1: Угу.
3: Также празднуется Всемирный день без алкоголя, скажем, нет этой хвори.
5: Да.
1: Ты когда сказала «хэ», я уже додумал все худшее, что ты продолжишь говорить, но точно там не хворь.
3: Также отмечается Всемирный день таблицы умножения, ежегодно в первую пятницу октября он празднуется. Он вообще неофициальный, но сегодня можно вот по этому поводу освежить свои знания.
4: Слушайте, а мне вот это вообще не нравится. Я смотрю, машина, да, а там написано 4 на 4. Я говорю, я что, математику решать должен, ездить, да?
5: Меня всегда смущало, когда говорили там, допустим, 6 и 9. Что значит ю? В данном случае. Почему именно?
4: Ты, давай, скажи, сколько 6?
3: Также отмечается День среднего профессионального образования. Мы всех поздравляем.
5: Хоть не пальца.
4: Среднее профессиональное.
3: И празднуется День аудиофила. Мы поздравляем всех фанатов хорошего, качественного звука.
1: Не знаю, что на это сказать, поэтому аудиофила!
5: Там же была история не так давно, когда проводили слепое тестирование и пускали звук через золотые кабели, через грязь. И там никто толком и не разобрался, где что.
1: Ладно, ребят, поздравляем всех причастных с праздниками, а впереди вас ждет конкурс «Чмокни песню».
6: Навигатор. Вечернее шоу на Радиопилот.
7: Реклама.
8: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
9: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
8: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
9: Поехали. Скажи адрес.
8: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
9: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
10: ООН «Атом», город Екатеринбург, улица Ленинского, 39, ЖК «Северный Химмаш». «Атом». 105 тысяч за квадратный метр. Предложение от ООСЗ «Атом Южногорска». ИНН 667-219-2671. «Атом». 105 тысяч за квадратный метр. ОГРН 105-660-44-60-990. ФЗ 214. «Атом». 105 тысяч за квадратный метр. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на atomstroy.pro. Предложение ограничено. Не оферта. «Атом». Создаем поводы любить город. А продаем по 105 тысяч за квадратный метр.
11: Помогите! Тону!
12: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
13: Спасибо, дружище!
14: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
15: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: звони.
1: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
2: На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный».
3: Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше.
2: «Первый Южный» – ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
4: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: спонсор конкурса «Чмокни песню» ИП Кауртаев Сергей Юрьевич. Сеть салонов цветов в букете.рф.
1: Доброго вечера всем диванным музыковедам столицы Урала. В Екатеринбурге 16 минут восьмого, а с вами навигатор, в котором пришло время музыкального конкурса «Чмокни песню».
0: Дозвонился к нам Артем, занимается производством строительных лесов. Привет.
2: Привет. Привет.
3: Здравствуйте.
0: А ты из дерева производишь эти строительные леса?
3: Металлоконструкция.
0: Металл. Я думал, из леса лес был, получился. Интересно.
1: Строительная лиса, она милая, рыжая, на ней касочка.
0: Скажи, а вот как-то индивидуально для каждого здания их подготавливать, это типовая штука?
3: Да нет, это стандартно идет. Есть строительные вышки, есть строительные леса, как бы наружные, внутреннего применения.
0: А есть какое-то максимальное ограничение по высоте таких строительных лесов?
3: Мне кажется, нету, потому что я работал до этого на стройке и лазил до 15 метров на них. И
2: вот.
0: Ничего себе. А ты хотел туда залезть? Это вынужденная мера.
3: Выбора не было.
1: Мне кажется, на такой высоте уже начинается, чувствуешь порыв ветра и тоже один создаешь немножко.
0: Так ты и стал их продавать, да? Это было тестовое задание, знаешь. Скажи нам, Артем, знаком ли тебе наш конкурс музыкальный под названием «Чмокни песню» или стоит о нем о правилах рассказать?
3: Да, знаком.
0: Отлично. Тогда для тебя сегодня Миша Марвин с фрагментом композиции под названием «До луны». Правда, одно слово. Мы, как всегда, закрыли визгом нашей шилой. Отгадаешь, какой подарок твой? Готов расчмокивать?
3: Да.
0: Полетели. Полетели.

0: Артем, мы можем повторить задание текстом, если это необходимо?
1: Ну, можно.
0: Хорошо.
2: Без тебя душа болела, ты пришла, и все прошло. Я горел, и сердце, ты обрушилась дождем.
1: Болело, наверное.
2: Ну, там болело, оно как будто...
0: Слишком просто было бы, там другое слово.
3: Без тебя душа болела, я горел, и сердце...
1: Грело.
0: Почти.
2: Ну, рядышком
0: вот,
2: на самом
0: хорошо,
2: деле.
0: Буквально пару букв первых поменять, и будет правильный ответ.
3: Оно вот горит,
0: а потом начинается хуже, вот хуже, это и делать. Вот, и, да, начинается вот эта история.
2: Тахикардия.
0: Что-то странное. Это вы не ту версию Данка читали.
3: Итак, без тебя душа болела, я горел, и сердце...
0: Что вот еще, если мы будем отходить от горения к процессу менее интенсивному?
1: Потухло.
0: Так, ну вот до того, как оно потухло, оно еще немножко что?
1: Угасло.
0: Так, ну...
2: А если созвучно сболело?
3: Сердце... Есть еще один из этапов горения...
0: И начинается вот, кстати, с этого обычно тоже, когда вот говорят про лесные пожары, допустим, начинается вот этот процесс, а потом вот уже возгорание, собственно.
3: Уголек вот это делает.
2: Мы за тебя болели прямо всей командой.
0: Выгорели просто на работе. Поздравляем тебя с победой. Оставайся на связи, Артем, за эфиром с тобой обсудим подарок и расскажем, как сможешь забрать его себе. Ну а теперь громко и четко крикни нам.
4: Офигенно!
0: 3-4.
1: Офигенно!
4: Навигатор!
5: Информация на правах рекламы.
6: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари ей цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
7: Учитель, как вы мудры.
6: Да это не я. Мне в букете сказали.
7: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
6: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
8: ИП Каутаев Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665.

0: Реклама.
1: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекват на самолетный 47. Ты с визитом не тяни, специалистам позвони. Набери 201-5533.
2: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
3: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
4: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
5: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: В «Монетке» качество на высоте. Сардина Иваси Аланд 79 рублей 99 копеек. Акция действует с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
7: Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале «Федерация» продолжаются.
8: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт! Внимание! Финиш!
7: Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-0091.
9: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: пилоте.
1: Доброго вечера всем, кто пытается находиться в движении по затопленному Екатеринбургу. На радиопилот пришло время дорожной сводки. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, на дорогах 7 баллов. Декабристов и Сибирский тракт стоят от Бажова до Базового переулка и от переулка Активистов до Чапаева. На Восточной встряли от Советской до Большакова. Пробка на Халтурина и Токарей от Технической до Крауля. На Луначарского движение затруднено от Первомайской до Декабристов. Толчья классическая на Ленина от Восточной до Хохрякова. И нужно запастись терпением на Карла Либнихта, Розы Люксембург и Куйбышева от Ленина до 8 марта. Будьте внимательны и ищите пути объезда.

0: спонсор рубрики «Агрегатор» ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилер гибридных автомобилей «Вэй» на «Металлургов 65А».
1: Агрегатор, что-то нас найдет лет через 10, узнаем в рубрике «Агрегатор».
0: Добрый вечер всем, кто летит домой на крыльях «Радиопилот». С вами в эфире «Вечерний навигатор» и пора поговорить о высоких технологиях в рубрике «Агрегатор».
2: Появился странный гаджет для борьбы с интернет-зависимостью. Присоска для смартфона. Стартап под названием «Пауза» выпустил это устройство для тех, кто обещает себе проверить телефон на минутку, затем обнаружит, что прошло полчаса.
0: А телефон на минутку называется «Пауза». Это типа «Мина-пауза».
2: Называется гаджет «Пауза». Screen Timer. Это не приложение, не отдельный смартфон, а круглая насадка, накладочка такая, таймер, которая фиксируется поверх дисплея телефона и на заданное время превращает его в менее привлекательный объект для скроллинга. Но пользователь прижимает гаджет к экрану и поворачивает механическое колесико, устанавливая паузу от 1 до 60 минут. После этого накладка остается на дисплее. Приложения, уведомления видны, но приглушены и слегка размыты. По замыслу создателей, это должно отбить желание бесцельно листать ленту, не вынуждая

0: Да, и убирать телефон в другой конец квартиры. В основе устройства технология MagSeal, на которую компания подала патентную заявку. Таймер управляет встроенным электромагнитом, который удерживает накладку на экране с помощью герметичного прилегания. Когда отчет заканчивается, гаджет мягко вибрирует, магнит отключается, аксессуар можно снять. Разработчики утверждают, что механизм не оставляет на экране следов, царапин или клея. Полностью от связи гаджет не отрезает. Через тонкую накладку можно чуток ответить на входящий звонок или посмотреть уведомление. Голосовой помощник может совершить исходящий вызов, отправить сообщение, переключить музыку или выполнить базовые команды. Компания отдельно подчеркивает, что новинка не требует приложения, подписки или передачи данных. Физический барьер нельзя удалить, проигнорировать в настройках или отключить одним нажатием. На разработку, по словам авторов, ушло 18 месяцев и 200 тысяч баксов.
1: Офигеть.
0: Что-то как-то в основном, видимо, ушло куда-то на питание. Компания позиционирует аксессуар как средство для концентрации во время работы и учебы, отдыха перед сном, семейных ужинов, тренировок и любых ситуациях, в которых смартфон нужен рядом, но ленты нет.
1: Я знаете, что думаю? Надо нам всем в деревне возвращаться. Вот это все перебор.
0: А еще учитывая, что он 6600 стоит за эту присоску.
2: А ее можно, ну, снять самостоятельно даже до того, как время прошло?
0: Демонтаж присоски?
2: Ну да.
0: Лишает гарантии. Берегите себя и свое устройство, ребята. И оставайтесь навигатором.
3: Информация на правах рекламы.
4: Новое время дарит миру новые имена, новые технологии, новые возможности. Уникальный семиместный гибридный минивэн V80. Воплощение современного комфорта бизнес-класса.
5: Продвинутые системы безопасности и современные гибридные технологии. Оцените премиальный гибридный автомобиль V80 у официального дилера Lucky Motors на Металлургов 65А. Запись на тест-драйв 3333.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Офисные сотрудники все чаще стали использовать лексику чат-ботов и перенимают их манеру поддакивать и льстить. Такое общение становится формальным, шаблонным. Друг к другу люди обращаются на языке промптов. И это уже становится приметой времени. А сам процесс, ну, настолько вот уже такой тухлый, что кажется, что ты общаешься с неживым человеком. Если бы вы побывали в нашем офисе, в нашей небольшой конторке, вы бы поняли, что мы общаемся друг с другом не на языке промптов.
4: У нас язык мата, самый живой язык.
3: Самый живой,
5: Это люди просто.
3: Мы держимся.
5: Люди пока просто на холостых оборотах общаются, понимаешь? Когда наступит время новогодних корпорусов, вот там все общение и состоится.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Июль рекомендует самым близким. А теперь Июль еще и официальный дилер Хавейл на Гурзовской 63. В честь открытия все авто без наценки. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый Хавейл легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. Хавейл Июль. Гурзовская 63.
3: Акция до конца октября этого года.
4: Южный сад цветет осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
5: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
4: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и АБ.
6: Стильные диски и шины в автомагазине «Римзона». Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
7: Автомагазин «Римзона». Гурзовская, 44. Сайт «Римзона.ру».
8: ИП Дылдин Иван Владимирович. ОГРН 315-665-800-079-240.
9: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Скоро холода. Не страшно, ведь «Хавейл» с автозапуском, с подогревом всех сидений, руля, стекол, зеркал. «Хавейл» — это когда за окном холодно, а в машине тепло. В CS Motors весь октябрь. Согревающие скидки и подарки.
11: «Хавейл» в CS Motors. Покупаем без вопросов. «Космонавтов 3».
12: Не оферта, предложение ограничено.
13: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: Доброго вечера всем, кто ставит точку в этой трудовой неделе вместе с пилотом. С вами в эфире понемногу собирающийся на выходные вечерний навигатор.
1: Напоследок любопытный факт. До появления Жириновского слово «подонок» вообще просуществовало в русском лексиконе несколько столетий, означая всего лишь остатки жидкости на дне сосуда. Но вот в 19 веке оно перенеслось уже на обитателей трактиров, предпочитающих допивать спиртные напитки из чужих рюмок. И затем появилось уже выражение «подонки общества», что означало социальные элементы города.
0: Ну, потому что там вот остался какой-то кувшинчик, он стоит, и что там осталось? Вот это, потом они придут! Вот эти оборванные будут допивать! Это.
2: Мне кажется, смешнее было бы, если бы прижилось слово «секеля».
0: Оно и так прижилось, но немножко в другой локации. Ладно, ребят, на этом мы будем с вами прощаться, но, конечно же, только до понедельника. А там с 16 до 20.00 вновь ждите навигатор на радиопилот.
2: Далее на 104.10 вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки. Затем в 8 вечера стартует фитнес-час с Надеждой Стрельниковой, а с 9 до полуночи 3 часа электронной музыки с Дмитрием Раевским. Не пропустите.
1: Еще услышимся, ребята. С вами был навигатор.
2: Вы...

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Чтобы оставаться в курсе важных и актуальных событий, послушайте свежий выпуск новостей на Радио Пилот.
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на Радио Пилот.
4: Добрый вечер. На участке М5 Урал ограничат движение из-за погодных условий. Идет речь об участке трассы на границе Республики Башкортостан и челябинского города Чебаркуль. Ограничение вводится с 17:00 для пассажирских автобусов, маршрутных такси и грузовиков из-за снега, метели и гололедицы, сообщает Уралуправавтодор. Для мониторинга ситуации на трассе в готовности находятся рабочие группы, пишет Ядин. В Свердловской области стартовала профилактическая акция «Нелегал Кордон-2026». Сотрудники МВД и Росгвардии выявляют и пресекают нарушения в сфере миграции. За первый день профмероприятия было задокументировано 106 нарушений. Из них более десятка в Екатеринбурге в районе улицы Пехотинцев. 13 иностранцев будут выдворены из страны, сообщил глава пресс-службы МВД области Валерий Горелых. В регионе насчитывается более 100 тысяч иностранцев. Рейды продолжатся, пишет «Новый день». В регионах России готовятся регулировать численность медведей путем отстрела до 100 тысяч особей, пишет телеграм-канал Мэш. По данным Минприроды, в этом году от нападения медведей пострадали 59 человек, 6 погибли. Охотникам могут выплачивать от 15 до 35 тысяч рублей за каждого зверя в зависимости от региона. Как ожидается, новые правила вступят в силу в нескольких регионах в ближайшие 10-30 дней. В Иркутской области уже ликвидировали свыше 340 медведей, но ежедневно власти этого региона фиксируют до 80 сообщений о выходе животных к населенным пунктам, пишет «Москва-24». В воскресенье 4 октября Сатурн окажется в противостоянии с Солнцем. Этот день станет одним из лучших моментов в году для наблюдений этой планеты, сообщили в Институте космических исследований РАН. Момент противостояния Земли оказывается примерно между Солнцем и Сатурном. Невооруженным глазом видна немерцающая желтоватая точка. В бинокль или телескоп можно разглядеть знаменитые кольца Сатурна и его крупнейший спутник Титан при условии ясной погоды. Официальный доллар 83.25, евро 94.53.
5: То солнце светит, то тучи сгущаются вроде. На пилоте пару слов о погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинос».
6: Не уверена, что сегодня прям нужен подробный прогноз погоды. Просто посмотрите за окно, вот так и будет все выходные. На термометре завтра плюс 5, плюс 8, с утра до ночи дождь, около 17 часов ожидается ливень, ветер слабый, преимущественно северо-восточный 2 метра в секунду.
7: Можно ли тогда называть их выходными, если никто не будет выходить?
1: А вообще, я думаю, вот когда Валя так бодро рассказывает про плохую погоду, ну, есть какое-то ощущение, что типа она виновата?
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Встречайте Танк 300 в официальном дилерском центре Танк Регинос на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник Танк 300 с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер Танк Регинос на Высоцкого 3.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Чтоб в школу детей возить веселей, поменяй авто в Atlantic Pro ты поскорей. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
3: Каждый день в 20:00 фитнес-час на радио «Пилот».

0: Реклама. Продолжите фразу. Три десятки – это...
1: Такси. Я на работу езжу.
2: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
3: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
0: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении. ООО «Дрэл Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
4: На старт! Внимание! Первый Южный. Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК Первый Южный.
5: Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше.
4: Первый Южный. Ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
6: Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Свет

0: связь светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, светодиод. УГРН 116-965-81-15-330.

0: Самолетная, 47-201-5533.
1: Чистовая отделка уже выполнена. А теперь взгляните в окно. Живописный природный двор-парк как на ладони.
2: В ЖК «Форум Парк» от девелопера «Форум» до новой жизни рукой подать. С квартирами от 5 миллионов 300 тысяч рублей.
3: ООО «Специализированный застройщик «Форум Парк». Проектная репарация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum.defizgd.ru.
4: Фитнес-час на радио «Пилот».

0: Милана.
1: НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума, без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.
2: Южный сад цветет осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
3: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
2: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом «Зан». Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и «АБ».
4: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
5: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
4: Это не ремонт, а праздник какой-то.
5: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
6: Скидки действуют до 31 октября этого года.
7: Хавейл Джолион. Такой красивый, мощный, современный. Где его купить?
8: В дилерском центре «Регинос» на Высоцкого 3.
7: А свою машину я смогу сдать?
8: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимально.
7: А колеса в подарок дадут?
8: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
7: Где купить Хавейл Джолион?
8: В дилерском центре «Хавейл Регинос» на Высоцкого 3.
9: Жилой комплекс «Никольский». От УГМК «Застройщик» – это жизнь мечты. Представьте. Вы живете в самом центре города, в 5 минутах от парка. Паркуете автомобиль в теплом паркинге. Вас встречает с улыбкой консьерж. Вы можете пойти в бассейн или на пилатес, не выходя из дома, а в ресторан спуститься прямо на лифте. В октябре на квартиры в Никольском действует рассрочка 0% на 2 года.
10: ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца октября текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
12: Фитнес-час.

0: Екатеринбурге 9 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Строим новое.
3: Ремонтируем любимое.
2: Покупаем докер. Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванджи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
4: Листья желтые над городом кружатся. Поменять авто все поскорее стремятся. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
5: Друг, ну ты где? Заждались тебя.
6: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
5: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 3-10 вызовем. Они машину твою довезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
7: Эвакуаторы и манипуляторы 3-10 спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
8: ООО «Дрэл Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
9: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
10: Мы готовы.
11: Можно начинать.
12: Каждую пятницу на радио «Пилот». Новинки мировой электронно-музыкальной сцены, живые миксы и интервью с приглашенными артистами. Специальный микс, пожалуй, лучшее музыкальное оформление вечера пятницы на 104.10 FM.
13: Привет, здравствуйте, друзья, товарищи, слушатели, слушательницы. Добрейший вечерочек всем правильно настроенным из нашей студии в центре города. В эфире «Радио Пилот» начинается новый специальный микс. Стереоэффектное радиошоу сделает ваш вечер пятницы ритмичным и мелодичным. Да-да. Я ваш диск-жокей Дмитрий Раевский. Передаю вам привет от смелого спонсора нашей радиопередачи. Это ООО «Дэрэл Групп», транспортная компания «Тридесятки». Все транспортные вопросы решаются по телефону 310-1010. «Тридесятки», спасибо за поддержку шоу. Сегодня будет хорошо, у нас трехчасовой эфир. В течение первого часа представляю вашему вниманию, так в качестве разогрева, да, компиляцию, подборку свежих, горячих, набирающих температуру и сверхразгоряченных треков в стиле «Organic House». Во второй части жду в гости моего соратника по команде «EK Breaks». Никиту Фрайдези, он будет играть живьем, и это будет брейкбит. В третьей части шоу с нами будет продюсер Джонни Квант. Эфир обещает быть интересным. Да-да. Ну, давайте взлетать, расправим крылья. Наш полет на крыльях супертем на 104.10 FM начинается. Этот микс открывает «Дулус» или «Талас». Тема «Showdown». Под псевдонимом «Дулус» скрывается российский продюсер, его зовут Алексей.

Отличный трек для начала нашего путешествия. Специальный микс «Радио Пилот». Хорошего вечера пятницы под хорошую музыку, друзья, товарищи.

Да, привет всем, кто включился только что. Спасибо всем, кто с нами всегда. Кто-то оказался здесь случайно, а кто-то прямо ждал этого момента. Вечер пятницы на 104.10 FM. Да, это специальный микс. Мы снова отлично начали. Только что звучавший трек. Затрудняюсь произнести его правильно. Фок Эль Нахал. Исполнитель Бикс и Мотюрк. Мотюрк – один из самых известных диджеев и продюсеров Ближнего Востока. Товарищ из Ливана. Бикс – это ливанский саунд-продюсер. А продолжаем мы вместе с ветераном. С нами заслуженный Ник Уоррен. Тема называется «Only I Know What You Said» – Эми Гальван ремикс. Эми Гальван – аргентинский диджей. Специальный микс на радиопилот, пожалуй, идеальное музыкальное оформление любых процессов. Где бы ни были и чем бы ни занимались прямо сейчас, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы, делайте это ритмично под супер тему в нашем эфире. Хорошего вечера пятницы! Специальный микс «Радиопилот».

Музыкальная эстафета в специальном миксе на радио Пилот подхватывает ветеранистый французский диджей-продюсер, создатель уникального звучания на стыке органики и мелодии хаус, основатель известного лейбла Lost Miracle, наш любимец Себастьян Леже. Наконец-то вышла новая пластинка, на ней два трека, это один из них.

Вообще женщина. Вот, похоже, сейчас она вступит. Специальный микс продолжает Y-Brain. Продюсер из Нижнего Новгорода. Юрий. С новой темой Марува или Марава. Под ваше распрекрасное вечернее пятничное настроение. На 104.10 FM. Да.

0: Продукция из студии «Радио Пилот» 104.10 FM. В ваших приемниках специальный микс. Спонсор программы ООО «ДРЛ Групп», транспортная компания «Тридесятки». Все транспортные вопросы решаются по телефону 310-1010. «Тридесятки», спасибо за поддержку шоу. Я ваш диск-жокей Дмитрий Раевский. Рад, что мы вместе. Сейчас прервемся буквально на 2 минуты и скоро продолжим. Специальный микс «Радио Пилот».
1: Реклама. Миша, возьми еще эти коробки.
2: Они уже не входят ко мне в машину.
3: Как перевести вещи из одной квартиры в другую?
4: Мы стекло у шкафа разбили.
1: Ну, Миша!
3: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные газели и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
5: ООО «ДРЛ Групп». УКРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
6: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
7: Анна, плитка.
8: Анна, сухие смеси.
9: Анна, вы просто песня.
6: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
10: Акция до 31 октября 2026 года. Организатор акции ООО «Стада Петрович», Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
11: Квартиры, планировки, районы, семейная жизнь, уют.
12: Всего 105 тысяч за квадратный метр.
13: Ого!
14: Квартиры от Атома. По 105 тысяч за квадратный метр. Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Белинского, 39. ЖК «Северный Химмаш». Предложение от ООО «СЗ Атом Южногорская». ИНН 667-219-2671. ОГРН 105-660-44-60-990. ФЗ 214. Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Подробности на atomstroy.pro. Предложение ограничено. Не оферта.
15: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
16: Вы слушаете специальный микс на радио Пилот.
0: Мы возвращаемся в объятия музыки. Отдельное приветствие тем, кто не выключил свой приемник во время рекламы. Значит, вам действительно нравится специальный микс. Я ваш диск-жокей Дмитрий Раевский. Все миксы, которые я вывожу в эфир, которые я произвожу, и записи гостевых эфиров есть в моем телеграм-канале «Диджей Дмитрий Раевский». Подписывайтесь, жду. А мы продолжаем наш полет на крыльях музыки. Вместе с дуэтом российских музыкантов и диджеев, работающих в органике «Афрохаус», направлениях с этническими мотивами, заметные представители отечественной инди-электроники Леметра и Синтетра. Тема называется «Асока». И дальше еще один российский проект «For Moon Music More and More». Специальный микс «Радио Пилот».

соратника по EK Breaks Никиту Фрайдеди. Он будет играть живьем, и это будет брейкбит. А с 11 вечера к нам присоединится Джонни Квант, диджей-продюсер из Екатеринбурга. То, что будет от него, остается сюрпризом даже для меня сейчас. Класс. Мы продолжаем наш полет вверх и вперед на крыльях музыки под музыку крыльев. Это специальный микс. Радио

0: Екатеринбурге 10 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама. Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
2: Границы Европы и Азии.
3: Лучший майонез. Ха, уральский рок.
4: Три десятки. Такси нашего города.
5: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
6: ООО «ДРЛ Групп». ОГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
7: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
8: Мы готовы.
9: Можно начинать.
10: Каждую пятницу на «Радио Пилот». Новинки мировой электронно-музыкальной сцены, живые миксы и интервью с приглашенными артистами. Специальный микс, пожалуй, лучшее музыкальное оформление вечера пятницы на 104.10 FM.
11: Привет и здравствуйте, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы. Хорошо, что мы вместе. Добро пожаловать во вторую часть специального микса на «Радио Пилот». Я ваш диск-жокей Дмитрий Раевский. Сейчас представлю вам специально приглашенного супергероя. Но сначала привет вам от смелого спонсора нашей радиопередачи. Это ООО «ДРЛ Групп», транспортная компания «Три десятки». Транспортные вопросы решаются по телефону 310-10-10. «Три десятки», спасибо за поддержку шоу. И вот он с нами. Диджей Никита Фрайдэдди. Никита, привет.
12: Дмитрий, привет, друзья, привет.
11: Если он здесь, значит, будет брейкбит.
12: Конечно, конечно, конечно.
11: Мы начинаем трансляцию на pilotfm.ru. Направляем видеокамеру на Никиту. Участник диджей-команды EK Breaks любезно согласился поиграть в этот дождливый вечер живьем для нас. Несколько слов про музыку, Никит.
12: Да не то, что даже согласился, я бы начал бы с того, что для меня это вообще большая честь и удовольствие побывать здесь. Брейкбит, как обычно, чуть-чуть Англии, чуть-чуть Испании. Ну, как всегда.
11: Время от времени мы еще будем включать микрофон, и, может быть, удастся вытянуть из Никиты какую-то интересную информацию. Ну и все, полетели. Специальный микс «Радио Пилот» EK Breaks представляет «Фрайдэдди».

Yo, man, this is coming out to you. Summertime, jungle time.

0: как самочувствие космонавтов? Все ли хорошо у вас там по ту сторону эфира, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы? Отдельное приветствие всем, кто слушает этот файл в записи через некоторое время. Здесь в режиме реального времени, то бишь живьем, запускает у нас новейшие брейкбит-файлы Никита Фрайдеди. Никита, спасибо за музыку.
1: Ну, спасибо, Дмитрий, спасибо слушателю, что вы с нами.
0: Ну, вот сейчас ты уже не отмажешься. Хотя бы один музыкальный пароль открой.
1: Прикупил я тут хорошие музыки. То есть музыкант Future Funk Squad, вот он периодически так выкладывает свои релизы свеженькие в ограниченном количестве. Так, ненадолго их выкладывают, выкидывают, потом покупаешь, он через фоторемчик почищает, все, то есть надо успевать. Uh-huh. Это как раз два трека с этого релиза я отыграл, как раз ремикс на Midnight Love Parade и первый трек, который был буквально вот только-только свежий.

0: EK Breaks пишется EK Breaks.
1: Да.
0: Подписывайтесь, ждем вас. Привет вам от смелого спонсора нашей радиопередачи ООО «ДРЛ Групп», транспортная компания «Три десятки». 310-10-10. Три десятки. Спасибо за поддержку шоу. Мы прерываемся буквально на 30 секунд и скоро продолжим специальный микс «Радиопилот».
2: Реклама.
3: Продолжите фразу. Три десятки – это...
4: Такси. Я на работу езжу.
5: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
6: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
3: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении. ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
7: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
8: Вы слушаете специальный микс на радио Пилот.
0: Мы снова вместе в объятиях музыки. В специальном миксе на радио Пилот продолжает свое живое выступление диджей Фрайдэдди. Прямая трансляция на pilotfm.ru.

Just begun.

0: страну брейкбитию. Очень мощно, Никита. Спасибо за твой сет.
1: Спасибо, Дмитрий. Спасибо, друзья, что были с нами.
0: Если хочешь, от тебя сейчас приветственная речь. В чей хочешь адрес? Вещай.
1: В адрес любимого Екатеринбурга. Люблю вас всех очень, друзья мои.
0: Никита, можно тебя попросить, будет через некоторое время хотя бы предоставить трек-лист сегодняшнего твоего выступления?
1: Да без проблем. Да, конечно.
0: Хорошо. Ну, я выложу запись эфира и трек-лист.
1: Да, конечно, вообще без проблем.
0: А то поступают сообщения на пейджер.
1: Да?
0: Да. Спасибо тебе за
1: музыку. Хорошо, значит, интерес есть. Значит, попали.
0: Попали. Спасибо за брейкбит.
1: Спасибо, Дмитрий. Спасибо, друзья.
0: И до новых встреч в эфире. Сегодняшний специальный микс выходит в эфир в трехчасовом формате. Впереди еще один час и еще один гость. Спасибо за компанию, друзья. Хорошего вечера.
2: В Екатеринбурге 11 часов вечера. Здравствуйте.
3: Реклама. Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
4: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
5: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
6: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
7: 19.
8: Каждую пятницу на радио «Пилот». Новинки мировой электронно-музыкальной сцены, живые миксы и интервью с приглашенными артистами. Специальный микс, пожалуй, лучшее,

0: и снова релизы.
1: Джонни известен в Екатеринбурге и за его пределами. Можно даже сказать, что в разных странах, как техно-продюсер. Но сегодня, видимо, мы увидим какого-то нового Джонни Кванта.
0: Ну, вообще нет. Вообще, да.
1: Ты играешь сегодня свою музыку?
0: Я сегодня играю музыку с лейбла «Кафе де Анатолия», где скоро 6 числа у меня будет релиз. И как раз-таки треки с этого релиза будут сегодня звучать.
1: Это то, что нужно лучшему на свете городу в пятницу вечером в специальном миксе на «Радио Пилот».

0: Thank you for joining us.
1: Пилот.
2: Это специальный микс. Радио Пилот. В ваших приемниках, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы. Здесь, в прямом эфире, в реальном времени, прямо сейчас делает музыку для нас

0: довольно жесткая техно. А тут вот каким-то образом оказался на лейбле «Кафе де Анатолия», который, ну, в основном легкую какую-то, да, музыку выпускает?
1: На самом деле мне нравится разная музыка. Разную музыку я люблю делать. Я делаю музыку ту, которая находит отклик у людей и у меня в первую очередь. Если у меня находит отклик эта музыка, эти треки, то их слышат другие люди, так скажем. Я их выпускаю. Вот. А вообще есть желание упор делать на более техновое звучание. Но, как показывает практика, не всегда получается, так как мелодия во мне живет.
0: Ну вот то, что мы слышим прямо сейчас, это вот как раз какое-то единение и твоего технозвучания, и в то же время вот органичность какая-то вплетена в него. Интересно.
1: Да, это правильно.
0: Ну, в общем, друзья, наш земляк, электронный продюсер из Екатеринбурга Джонни Кван выпустился на очень мощном мировом лейбле. Джонни, поздравляем тебя с успехом.
1: Спасибо большое. Но это, на самом деле, не первый мой релиз на канале Анатолия. Но, мне кажется, по звучанию это... В общем, я стараюсь. Я каждый день совершенствую звучание и треки, соответственно.
0: Сейчас... Джонни, прости, прервемся буквально на 20 секунд и скоро продолжим.
1: Да, конечно.
0: Специальный микс «Радио Пилот».
2: Реклама.
3: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
4: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
5: Вы слушаете специальный микс от радио «Пилот».
0: У нас еще полчаса эфирного времени. С нами Джонни Квант. Специальный микс.

0: кто-то, может быть, услышал его сегодня впервые в специальном миксе на Радио Пилот. И состоялось знакомство с новым знакомым продюсером Джонни Квант. Да. А кто-то уже не первый раз слышит его в эфире специального микса и узнал нового Джонни Кванта. В течение этого часа он поиграл для нас живьем. Спасибо, Джонни.
1: Спасибо. Спасибо за любимый город Екатеринбург. Слушайте хорошую музыку, ходите в клубы, танцуйте и отдыхайте. И, конечно же, сегодня в клубе Central Point нам приехала в гости Лена Попова с электромиксом.
0: Спасибо за информацию. Вот там тебя можно встретить сегодня, Джонни, да?
1: Ну, я там буду, но выступать я сегодня не буду, потому что немного не мой формат.
0: Зато будет возможность пообщаться с Джонни.
1: Да.
0: Друзья, товарищи, слушатели и слушательницы, спасибо вам за ваше драгоценное внимание и поддержку, которую мы ощущаем. Пусть этот вечер пятницы продолжится весело и успешно завершится. Приятных и полезных выходных. Эфир «Радио Пилот» сейчас продолжит шоу Армина Ван Бюрена «State of Trance». Мы услышимся через неделю в специальном миксе на «Радио Пилот». Пока.
1: Пока-пока. Спасибо.

0: Екатеринбурге полночь. Здравствуйте.
1: Бонжор. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коннечива.
4: Салават сива.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104 FM.
9: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
10: Вечерний драйв на радио Пилот.

0: Реклама.
1: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
2: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
3: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
4: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: реклама.
1: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
3: Вечерний драйв на радио.

0: check us at SingerFest.com or join Discord.gg/ArmandVanBuren. We'll be back next week for a new episode of A State of Trance.
1: В Екатеринбурге 1 час ночи. Здравствуйте.
2: Бонжоро.
3: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Коначива.
6: Салават сала.
7: Бонжоро.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
0: Радио.
1: 104.4 FM.
11: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
12: Вечерний драйв на Радио Пилот.
0: The world's hottest artists. The most exciting talent. This is an exclusive guest mix on us.

0: Информационная система «Радиопилот». Здравствуйте. Местное время 1 час 19 минут. Доброй ночи. Реклама.
1: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
2: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
3: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
4: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
5: Вечерний драйв на «Радио Пилот».

0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 39 минут. Доброй ночи. Реклама.
2: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
4: Вечерний драйв на радио пилот.

0: Екатеринбурге 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива. Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104,4 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 18 минут. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
4: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
5: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Вас приветствует информационная система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 42 минуты. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коннечива.
4: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет,
7: хай. Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 19 минут. Доброй ночи.
2: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 41 минута. До

0: Екатеринбурге 4 часа утра. Здравствуйте!
1: Бонжор. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коннечива.
4: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет,
7: Хан.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 20 минут. Доброй ночи.